0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Первые футбольные мячи делали из мочевых пузырей животных или из кожи, набитой шерстью и перьями. Современный футбольный мяч – это сложный инженерный объект, в котором есть даже космические технологии. Сегодня футбольный мяч. В средневековье мячи делали из надутых свиных пузырей, обтянутых кожей. Они были неровными, не одинаковыми по размеру и очень быстро лопались. В 1855 году Чарльз Гудьер, тот самый, чья фирма по сей день производит автомобильные шины, создал первый мяч из вулканизированной резины. Это позволило впервые сделать форму и размер мячей стандартными. До 80-х годов 20 века футбольные мячи обтягивались кожей, что было очень неудобно. Кожа впитывала воду и тяжелела во время дождя. Сейчас все мячи имеют синтетическое покрытие. У футбольных мячей есть стандарт веса. Согласно правилам, установленным в 1937 году, в начале матча мяч должен весить от 410 до 450 граммов. Классический дизайн футбольного мяча – 32 панели, 12 черных пятиугольников и 20 белых шестиугольников. Футбольный мяч не круглый. Классический дизайн 70-х годов – это усеченный икосаэдр, который становится сферическим только под давлением воздуха. Классическая расцветка из черных пятиугольников и белых шестиугольников появилась в 1970 году. Это было сделано специально для черно-белых телевизоров, чтобы мяч был лучше виден на экране. Такой дизайн так и называется – телестар, то есть телезвезда. Прежде чем получить сертификат качества FIFA, мяч должен пройти тест на прочность, где специальный робот выстреливает им в стальную плиту со скоростью 50 км в час ровно 2000 раз. После этого мяч должен сохранить форму и давление. Около 80% всех футбольных мячей в мире производятся в одном городе – Сиалкот в Пакистане. Там делают более 40 миллионов мячей в год, включая мячи для чемпионатов мира. При этом футбол в Пакистане не самый популярный вид спорта, там больше любят крикет. И что на первом месте? Самый старый сохранившийся мяч, который точно был футбольным, был найден за стеной в замке Стерлинг в Шотландии и датируется примерно 1540 годом. Мяч сделан из свиного пузыря, обтянутого толстой коровьей кожей, и, по мнению историков, принадлежал шотландской королеве Марии Стюарт, которая была большой фанаткой футбола.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 30 мая – Международный день картофеля. ООН установила праздник в 2023-м, чтобы привлечь внимание к ценности этого корнеплода. В нем есть витамины А, С, группа В, калий, железо, фосфор, кальций, магний и цинк. Картофель полезен при гипертонии, болезнях сердца и сосудов, а запеченный и вареный картофель подходит практически всем в умеренных порциях. Как известно, родина картошки – Южная Америка, где ее стали выращивать примерно 8 тысяч лет назад. Инки называли клубни картофеля божественным даром. А еще ученые выяснили, что картофель появился 9 миллионов лет назад из-за естественного скрещивания дикой картошки с томатами. Недавно агрономы из Великобритании и Новой Зеландии вывели гибридный сорт под названием помидофель. У него картофельные клубни, а вместо ботвы – томаты. У растения нет семян, помидофель получают путем прививки томата на картофель. В будущем картошка полетит на Марс. В НАСА работают над проектом «Картофель на Марсе» и уже успешно вырастили корнеплоды в условиях, близких к марсианским.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Мозг собак начал уменьшаться в размерах как минимум 5000 лет назад. Факт звучит немного обидно для владельцев, но ученые из французского центра научных исследований просят нас не делать поспешных выводов. Они проанализировали КТ-сканы черепов от ископаемых останков возрастом в 35 тысяч лет до современных дворняг и породистых чемпионов. Выяснилось, что сегодня мозг собаки в среднем на треть меньше, чем у волка. У самых древних протособак, которые только начинали жить у костров наших предков, мозг был даже больше волчьего. Им приходилось решать сложнейшие задачи, чтобы вписаться в человеческое общество. А потом жизнь наладилась. В поселениях людей еду добывать стало проще, и природа включила режим оптимизации. Маленький мозг требует меньше энергии, а для выживания рядом с человеком важнее стала не волчья гибкость, а внимательность и умение понимать хозяина. Так что уменьшение мозга – это не потеря интеллекта, а скорее переход на новый уровень. Собаки не стали глупее своих предков, они просто идеально адаптировались под нас с вами. И если ваш пес сейчас смотрит на вас с хитрым прищуром, поверьте, с когнитивными способностями у него все в полном порядке.
3: Здравствуйте. В России выявили новую схему мошенничества со школьными экзаменами. Мошенники предлагают выпускникам платную пересдачу или изменение уже полученных результатов. Об этом РИА Новости рассказал юрист Дмитрий Галиндяев. Он уточнил, что такая схема появилась только в этом году. После публикации результатов экзаменов злоумышленники связываются с выпускниками и обещают организовать пересмотр баллов через якобы имеющихся у них знакомых в региональных экзаменационных комиссиях. Подобные предложения направлены на обман выпускников и их родителей, предупредил эксперт. Напомню, ЕГЭ в России стартует 1 июня. Штормовое предупреждение о непогоде объявлено в Свердловской области. По сообщению Уралгидромета, днем 31 мая и в течение суток 1 июня в отдельных районах области ожидаются гроза, очень сильный дождь, ливень и порывы ветра до 15-20 метров в секунду. В период с 31 мая по 2 июня в Свердловской области и в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках и подтопление отдельных участков местности. Спасатели призывают граждан в такую погоду по возможности оставаться дома, закрыть все окна, двери. Если непогода застала на улице, лучше укрыться в магазине или подъезде. Законопроект, позволяющий автовладельцам за плату выбрать красивый номер, доработан по замечаниям правительства и снова внесен в Госдуму. В рамках услуги можно будет выбрать уникальный номер с одинаковыми цифрами и буквами, а также индивидуальный, где сочетание символов определяют сами автовладельцы. Конкретные цены установит правительство России, пишет газета «Коммерсант». Василий Березуцкий собирается покинуть пост главного тренера футбольного клуба «Урал» по собственному желанию. Об этом заявил президент «Урала» Григорий Иванов. Скорее всего, Василий Владимирович нас покинет. Он хороший специалист, но не ошибается тот, кто ничего не делает, сказал Иванов в интервью «Спортэкспрессу». Василий Березуцкий возглавил «Урал» в декабре прошлого года, сменил на посту Мирослава Ромащенко. Под руководством Березуцкого «Урал» снова не смог выйти в РПЛ. Шмели в стыковых матчах проиграли махачкалинскому «Динамо». Екатеринбургский клуб третий сезон подряд проведет в первой лиге, сообщает портал 66.ru. Рубль в мае стал одной из самых сильных по отношению к доллару валют, укрепившись сразу почти на 5%. Такой вывод сделало агентство РИА Новости, проанализировав данные биржевых площадок. Сильнее российской по отношению к американской валюте подорожал только израильский шекель на 6,1%, а в пятерку также вошли южноафриканский ранд, венгерский форинт и новозеландский доллар. Доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Кто чаще всего попадает в аварии? Неопытные новички или лихачи на дорогих спорткарах? ни те, ни другие. Портал AutoNews изучил статистику крупнейших страховых компаний за 26 год. Оказывается, в зоне наибольшего риска водители от 38 до 42 лет. На них приходится каждый пятый инцидент. Мужчины попадают в сводки чаще женщин. Это 73% происшествий. В лидерах антирейтинга среди машин – Lada, Kia и Hyundai и новые китайские модели. Но логика проста. Эти марки и водители около 40 лет – самая массовая группа. Именно их больше всего в трафике. А 92% происшествий – это обычные столкновения двух машин. Страховщики объясняют это психологией. Люди на свежих автомобилях слишком полагаются на электронных помощников и переоценивают свои силы. А ведь главный на дороге – по-прежнему водитель. Поэтому не теряйте концентрацию, доверяйте своему опыту, а не только электронике. И пусть каждая поездка будет безопасной.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 30 мая 1846 года в Санкт-Петербурге родился Карл Фаберже, создатель ювелирных пасхальных яиц. Семейную фирму основал его отец Густав, перебравшийся в Россию из Германии, а Карл превратил ее в мировой бренд. Первое драгоценное яйцо ему заказал к Пасхе в 1885 году Александр III для его жены Марии Федоровны. Она была дочерью короля Дании, и Фаберже позаимствовал идею сувенира в датской королевской сокровищнице 18 века. Там было пасхальное яйцо из слоновой кости с драгоценным сюрпризом внутри – курочкой, крошечной короной и перстнем. Ну а Фаберже сделал яйцо из золота, покрытого белой эмалью, имитирующей яичную скорлупу. Внутри, в желтке из матового золота, была спрятана фигурка курицы с рубиновыми глазами. Царская чета была очарована, а ювелир получил ежегодный пасхальный заказ. Подарки яиц на Пасху связаны с церковной легендой. После Вознесения Христа Мария Магдалина пришла в Рим и подарила императору Тиберию куриное яйцо со словами «Христос воскрес». Тот заявил, что мертвый не может стать живым, как и это белое яйцо не может покраснеть. Но яйцо стало красным.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы наверняка сегодня уже успели разок-другой сладко зевнуть. И если кто-то рядом посмотрел на вас с укором, у меня есть для вас отличное научное оправдание. Ученые Сиднейского университета выяснили, что зевание – это не просто признак скуки или недосыпа. С помощью МРТ они увидели, в момент зевка из нашего черепа буквально вымывается венозная кровь и спинномозговая жидкость. Получается подобие влажной уборки. Мозг избавляется от продуктов обмена и лишнего тепла, пропуская через себя поток свежей, холодной крови. Оказывается, зевая, мы занимаемся профилактикой деменции и глубоким тюнингом организма. Эта гипотеза может стать прорывом в борьбе с болезнью Альцгеймера и Паркинсона, которые как раз связаны с накоплением мусора в мозге. И еще одна любопытная деталь. У каждого из нас свой уникальный рисунок движения языка при зевке. Он такой же индивидуальный, как отпечатки пальцев. В общем, зевайте с удовольствием. Это полезно, научно обоснованно и абсолютно уникально.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Цены на мировых бензоколонках заставляют призадуматься даже тех, кто привык заправляться премиальным топливом. Все чаще возникает мысль, а что если разбавить сотый обычным 92-м? В теории – экономия. На практике – вопрос инженерный. Автомобили с высокой мощностью проектируются под высокую степень сжатия. Чтобы топливо не детонировало, то есть не взрывалось раньше времени, ему нужно высокое октановое число. В России премиальное топливо – это АИ-98 и АИ-100. Что происходит, когда заливают 92-й в мотор от сотого? Возникает риск аномального сгорания, которое бьет по поршням. Но современные машины оснащены датчиками детонации. Как только система слышит характерный металлический звон, компьютер мгновенно откатывает угол опережения зажигания назад. Смесь сгорает позже, и часть энергии улетает в трубу. Стоит вам выйти на обгон или нажать педаль в пол, мощность упадет минимум на 10%. Чтобы ехать в привычном темпе, надо сильнее давить на газ, и экономия съедается повышенным расходом. Но есть категории машин, где такие эксперименты фатальны. Это высокофорсированные турбомоторы. Например, современные агрегаты от Subaru, BMW M-серии или высоконагруженные китайские двигатели малого объема. Для них обычный бензин – это прямой путь к дорогостоящему ремонту. Резюме. Залить бензин попроще в современный городской автомобиль можно, но вряд ли получится сэкономить. А прежде чем решиться на такой микс, лучше прочитать руководство по эксплуатации.

0: Спасибо, что выбрали 103 и 7 FM.
1: Это Радио Си.
0: Музыка, понятная без слов. На Радио Си.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Через несколько минут на Радио Си продолжит звучать музыка, а сейчас информационно-познавательный блок.
1: Информация предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Первые футбольные мячи делали из мочевых пузырей животных или из кожи, набитой шерстью и перьями. Современный футбольный мяч – это сложный инженерный объект, в котором есть даже космические технологии. Сегодня футбольный мяч. В средневековье мячи делали из надутых свиных пузырей, обтянутых кожей. Они были неровными, не одинаковыми по размеру и очень быстро лопались. В 1855 году Чарльз Гудьер, тот самый, чья фирма по сей день производит автомобильные шины, создал первый мяч из вулканизированной резины. Это позволило впервые сделать форму и размер мячей стандартными. До 80-х годов 20 века футбольные мячи обтягивались кожей, что было очень неудобно. Кожа впитывала воду и тяжелела во время дождя. Сейчас все мячи имеют синтетическое покрытие. У футбольных мячей есть стандарт веса. Согласно правилам, установленным в 1937 году, в начале матча мяч должен весить от 410 до 450 граммов. Классический дизайн футбольного мяча – 32 панели, 12 черных пятиугольников и 20 белых шестиугольников. Футбольный мяч не круглый. Классический дизайн 70-х годов – это усеченная икосаэдр, который становится сферическим только под давлением воздуха. Классическая расцветка из черных пятиугольников и белых шестиугольников появилась в 1970 году. Это было сделано специально для черно-белых телевизоров, чтобы мяч был лучше виден на экране. Такой дизайн так и называется – телестар, то есть телезвезда. Прежде чем получить сертификат качества FIFA, мяч должен пройти тест на прочность, где специальный робот выстреливает им в стальную плиту со скоростью 50 км в час ровно 2000 раз. После этого мяч должен сохранить форму и давление. Около 80% всех футбольных мячей в мире производится в одном городе – Сиалкот в Пакистане. Там делают более 40 миллионов мячей в год, включая мячи для чемпионатов мира. При этом футбол в Пакистане не самый популярный вид спорта. Там больше любят крикет. И что на первом месте? Самый старый сохранившийся мяч, который точно был футбольным, был найден за стеной в замке Стерлинг в Шотландии и датируется примерно 1540 годом. Мяч сделан из свиного пузыря, обтянутого толстой коровьей кожей, и, по мнению историков, принадлежал шотландской королеве Марии Стюарт, которая была большой фанаткой футбола.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 30 мая – Международный день картофеля. ООН установила праздник в 2023-м, чтобы привлечь внимание к ценности этого корнеплода. В нем есть витамины А, С, группы В, калий, железо, фосфор, кальций, магний и цинк. Картофель полезен при гипертонии, болезнях сердца и сосудов, а запеченный и вареный картофель подходит практически всем в умеренных порциях. Как известно, родина картошки – Южная Америка, где ее стали выращивать примерно 8 тысяч лет назад. Инки называли клубни картофеля божественным даром. А еще ученые выяснили, что картофель появился 9 миллионов лет назад из-за естественного скрещивания дикой картошки с томатами. Недавно агрономы из Великобритании и Новой Зеландии вывели гибридный сорт под названием помидофель. У него картофельные клубни, а вместо ботвы – томаты. У растения нет семян, помидофель получают путем прививки томата на картофель. В будущем картошка полетит на Марс. В НАСА работают над проектом «Картофель на Марсе» и уже успешно вырастили корнеплоды в условиях, близких к марсианским.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Мозг собак начал уменьшаться в размерах как минимум 5000 лет назад. Факт звучит немного обидно для владельцев, но ученые из французского центра научных исследований просят нас не делать поспешных выводов. Они проанализировали КТ-сканы черепов от ископаемых останков возрастом в 35 тысяч лет до современных дворняг и породистых чемпионов. Выяснилось, что сегодня мозг собаки в среднем на треть меньше, чем у волка. У самых древних протособак, которые только начинали жить у костров наших предков, мозг был даже больше волчьего. Им приходилось решать сложнейшие задачи, чтобы вписаться в человеческое общество. А потом жизнь наладилась. В поселениях людей еду добывать стало проще, и природа включила режим оптимизации. Маленький мозг требует меньше энергии, а для выживания рядом с человеком важнее стала не волчья гибкость, а внимательность и умение понимать хозяина. Так что уменьшение мозга – это не потеря интеллекта, а скорее переход на новый уровень. Собаки не стали глупее своих предков, они просто идеально адаптировались под нас с вами. И если ваш пес сейчас смотрит на вас с хитрым прищуром, поверьте, с когнитивными способностями у него все в полном порядке.
3: Здравствуйте! В России выявили новую схему мошенничества со школьными экзаменами. Мошенники предлагают выпускникам платную пересдачу или изменение уже полученных результатов. Об этом РИА Новости рассказал юрист Дмитрий Галиндяев. Он уточнил, что такая схема появилась только в этом году. После публикации результатов экзаменов злоумышленники связываются с выпускниками и обещают организовать пересмотр баллов через якобы имеющихся у них знакомых в региональных экзаменационных комиссиях. Подобные предложения направлены на обман выпускников и их родителей, предупредил эксперт. Напомню, ЕГЭ в России стартует 1 июня. Штормовое предупреждение о непогоде объявлено в Свердловской области. По сообщению Уралгидромета, днем 31 мая и в течение суток 1 июня в отдельных районах области ожидаются гроза, очень сильный дождь, ливень и порывы ветра до 15-20 метров в секунду. В период с 31 мая по 2 июня в Свердловской области и в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках и подтопление отдельных участков местности. Спасатели призывают граждан в такую погоду по возможности оставаться дома, закрыть все окна, двери. Если непогода застала на улице, лучше укрыться в магазине или подъезде. Законопроект, позволяющий автовладельцам за плату выбрать красивый номер, доработан по замечаниям правительства и снова внесен в Госдуму. В рамках услуги можно будет выбрать уникальный номер с одинаковыми цифрами и буквами, а также индивидуальный, где сочетание символов определяют сами автовладельцы. Конкретные цены установит правительство России, пишет газета «Коммерсант». Василий Березуцкий собирается покинуть пост главного тренера футбольного клуба «Урал» по собственному желанию. Об этом заявил президент «Урала» Григорий Иванов. Скорее всего, Василий Владимирович нас покинет. Он хороший специалист, но не ошибается тот, кто ничего не делает, сказал Иванов в интервью «Спортэкспрессу». Василий Березуцкий возглавил «Урал» в декабре прошлого года, сменил на посту Мирослава Ромащенко. Под руководством Березуцкого «Урал» снова не смог выйти в РПЛ. Шмели в стыковых матчах проиграли махачкалинскому «Динамо». Екатеринбургский клуб третий сезон подряд проведет в первой лиге, сообщает портал 66.ru. Рубль в мае стал одной из самых сильных по отношению к доллару валют, укрепившись сразу почти на 5%. Такой вывод сделало агентство РИА Новости, проанализировав данные биржевых площадок. Сильнее российской по отношению к американской валюте подорожал только израильский шекель на 6,1%. А в пятерку также вошли южноафриканский ранд, венгерский форинт и новозеландский доллар. Доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Кто чаще всего попадает в аварии? Неопытные новички или лихачи на дорогих спорткарах? ни те, ни другие. Портал AutoNews изучил статистику крупнейших страховых компаний за 26 год. Оказывается, в зоне наибольшего риска водители от 38 до 42 лет. На них приходится каждый пятый инцидент. Мужчины попадают в сводки чаще женщин. Это 73% происшествий. В лидерах антирейтинга среди машин – Lada, Kia и Hyundai и новые китайские модели. Но логика проста. Эти марки и водители около 40 лет – самая массовая группа. Именно их больше всего в трафике. А 92% происшествий – это обычные столкновения двух машин. Страховщики объясняют это психологией. Люди на свежих автомобилях слишком полагаются на электронных помощников и переоценивают свои силы. А ведь главный на дороге – по-прежнему водитель. Поэтому не теряйте концентрацию, доверяйте своему опыту, а не только электронике, и пусть каждая поездка будет безопасной.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 30 мая 1846 года в Санкт-Петербурге родился Карл Фаберже, создатель ювелирных пасхальных яиц. Семейную фирму основал его отец Густав, перебравшийся в Россию из Германии, а Карл превратил ее в мировой бренд. Первое драгоценное яйцо ему заказал к Пасхе в 1885 году Александр III для его жены Марии Федоровны. Она была дочерью короля Дании, и Фаберже позаимствовал идею сувенира в датской королевской сокровищнице 18 века. Там было пасхальное яйцо из слоновой кости с драгоценным сюрпризом внутри – курочкой, крошечной короной и перстнем. Ну а Фаберже сделал яйцо из золота, покрытого белой эмалью, имитирующей яичную скорлупу. Внутри, в желтке из матового золота, была спрятана фигурка курицы с рубиновыми глазами. Царская чета была очарована, а ювелир получил ежегодный пасхальный заказ. Подарки яиц на Пасху связаны с церковной легендой. После Вознесения Христа Мария Магдалина пришла в Рим и подарила императору Тиберию куриное яйцо со словами «Христос воскрес». Тот заявил, что мертвый не может стать живым, как и это белое яйцо не может покраснеть. Но яйцо стало красным.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы наверняка сегодня уже успели разок-другой сладко зевнуть. И если кто-то рядом посмотрел на вас с укором, у меня есть для вас отличное научное оправдание. Ученые Сиднейского университета выяснили, что зевание – это не просто признак скуки или недосыпа. С помощью МРТ они увидели, в момент зевка из нашего черепа буквально вымывается венозная кровь и спинномозговая жидкость. Получается подобие влажной уборки. Мозг избавляется от продуктов обмена и лишнего тепла, пропуская через себя поток свежей, холодной крови. Оказывается, зевая, мы занимаемся профилактикой деменции и глубоким тюнингом организма. Эта гипотеза может стать прорывом в борьбе с болезнью Альцгеймера и Паркинсона, которые как раз связаны с накоплением мусора в мозге. И еще одна любопытная деталь. У каждого из нас свой уникальный рисунок движения языка при зевке. Он такой же индивидуальный, как отпечатки пальцев. В общем, зевайте с удовольствием. Это полезно, научно обоснованно и абсолютно уникально.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Цены на мировых бензоколонках заставляют призадуматься даже тех, кто привык заправляться премиальным топливом. Все чаще возникает мысль, а что если разбавить сотый обычным 92-м? В теории – экономия. На практике – вопрос инженерный. Автомобили с высокой мощностью проектируются под высокую степень сжатия. Чтобы топливо не детонировало, то есть не взрывалось раньше времени, ему нужно высокое октановое число. В России премиальное топливо – это АИ-98 и АИ-100. Что происходит, когда заливают 92-й в мотор от сотого? Возникает риск аномального сгорания, которое бьет по поршням. Но современные машины оснащены датчиками детонации. Как только система слышит характерный металлический звон, компьютер мгновенно откатывает угол опережения зажигания назад. Смесь сгорает позже, и часть энергии улетает в трубу. Стоит вам выйти на обгон или нажать педаль в пол, мощность упадет минимум на 10%. Чтобы ехать в привычном темпе, надо сильнее давить на газ, и экономия съедается повышенным расходом. Но есть категории машин, где такие эксперименты фатальны. Это высокофорсированные турбомоторы. Например, современные агрегаты от Subaru, BMW M-серии или высоконагруженные китайские двигатели малого объема. Для них обычный бензин – это прямой путь к дорогостоящему ремонту. Резюме. Залить бензин попроще в современный городской автомобиль можно, но вряд ли получится сэкономить. А прежде чем решиться на такой микс, лучше прочитать руководство по эксплуатации.

0: что выбрали 103.7 FM.
1: Это Радио Си.
2: Желаю вам хорошего утра. Вы в компании Радио Си. Сейчас слово нашему автообозревателю. Минута драйва. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль».
3: Для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
4: Поведение человека за рулем отражает его скрытые личностные качества. Исследование ученых из университетов Огайо и Люксембурга доказало связь между агрессивным вождением и уровнем нарциссизма. Речь о таких чертах характера, как стремление доминировать и казаться значимее других. В ходе экспериментов на дорожных симуляторах психологи оценивали реакцию водителей на стандартные раздражители. Результаты показали: чем выше уровень скрытого нарциссизма, тем сильнее гнев и агрессия. В стрессовой ситуации такие автомобилисты подсознательно считают, что владеют дорогой. Они чаще идут на неоправданный риск, игнорируют дистанцию, блокируют перестроение и провоцируют конфликты в потоке. А еще специалисты предупреждают о явлении под названием «дорожная драма». Замкнутый салон автомобиля создает специфические условия, где пассажиры превращаются в вынужденную аудиторию. Во время конфликтов водитель-нарцисс использует это пространство для манипуляций. Он может резко увеличить скорость, игнорируя безопасность попутчиков, или требовать, чтобы пассажир покинул машину в опасном месте. В общем, вывод однозначен. Агрессия на дороге – это проявление внутренней незрелости личности.
3: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая. Большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.

0: Спонсор инструментальной музыки ИП «Бабушкин Александр Николаевич». Агентство недвижимости «Этажи».
1: Влюбиться в то, что делаешь? Просто. Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
2: Точно, «Этажи».
1: «Этажи» – это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-etazhi.com в разделе «Вакансии».

0: 9 часов 2 минуты, за окном плюс 15, с вами Радио Си. Прямо сейчас свежие новости. Спонсор ООО «Автовек», официальный дилер «Лада» на Металлургов 69.
1: Доброе утро. В России выявили новую схему мошенничества со школьными экзаменами. Мошенники предлагают выпускникам платную пересдачу или изменение уже полученных результатов. Об этом РИА Новости рассказал юрист Дмитрий Галиндяев. Он уточнил, что такая схема появилась только в этом году. После публикации результатов экзаменов злоумышленники связываются с выпускниками и обещают организовать пересмотр баллов через якобы имеющихся у них знакомых в региональных экзаменационных комиссиях. Подобные предложения направлены на обман выпускников и их родителей, предупредил эксперт. Напомню, ЕГЭ в России стартует 1 июня. Штормовое предупреждение о непогоде объявлено в Свердловской области. По сообщению Уралгидромета, днем 31 мая и в течение суток 1 июня в отдельных районах области ожидаются гроза, очень сильный дождь, ливень и порывы ветра до 15-20 метров в секунду. В период с 31 мая по 2 июня в Свердловской области и в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках и подтопление отдельных участков местности. Спасатели призывают граждан в такую погоду по возможности оставаться дома, закрыть все окна, двери. Если непогода застала на улице, лучше укрыться в магазине или подъезде. Законопроект, позволяющий автовладельцам за плату выбрать красивый номер, доработан по замечаниям правительства и снова внесен в Госдуму. В рамках услуги можно будет выбрать уникальный номер с одинаковыми цифрами и буквами, а также индивидуальный, где сочетание символов определяют сами автовладельцы. Конкретные цены установит правительство России, пишет газета «Коммерсант». Василий Березуцкий собирается покинуть пост главного тренера футбольного клуба «Урал» по собственному желанию. Об этом заявил президент «Урала» Григорий Иванов. Скорее всего, Василий Владимирович нас покинет. Он хороший специалист, но не ошибается тот, кто ничего не делает, сказал Иванов в интервью «Спортэкспрессу». Василий Березуцкий возглавил «Урал» в декабре прошлого года, сменил на посту Мирослава Ромащенко. Под руководством Березуцкого «Урал» снова не смог выйти в РПЛ. Шмели в стыковых матчах проиграли махачкалинскому «Динамо». Екатеринбургский клуб третий сезон подряд проведет в первой лиге, сообщает портал 66.ru. Рубль в мае стал одной из самых сильных по отношению к доллару валют, укрепившись сразу почти на 5%. Такой вывод сделало агентство РИА Новости, проанализировав данные биржевых площадок. Сильнее российской по отношению к американской валюте подорожал только израильский шекель на 6,1%. А в пятерку также вошли южноафриканский ранд, венгерский форинт и новозеландский доллар. Доллар на выходные 71,02, евро 82,64.
2: Реклама.

0: Официальный дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: На радио «Си» прогноз погоды. Сегодня 31 мая. В Екатеринбурге ожидается пасмурная погода, дождь, слабый северный ветер от 1 до 6 метров в секунду. Температура днем плюс 13, плюс 15. В Первоуральске и Краснотурьинске также сегодня плюс 13-15 градусов. В Новоуральске от плюс 12 до плюс 14. В Нижнем Тагиле плюс 14, плюс 16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

Спасибо, что начинаете это утро в компании любимой музыки Радио Син. На календаре последний день весны, 31 мая. Завтра лето начинается. 9 часов 9 минут, за окном плюс 15. Меня зовут Николай Летанин. И далее Гарри Стайлз, As It Was. Ну а прямо сейчас группа Кино.

0: Радио «Золотые хиты», 9 часов 20 минут, за окном плюс 15 градусов. Через 10 минут на 103.7 мастер-прогноз на сегодня 31 мая, ну а прямо сейчас Катя Григорьева с интересными фактами про день сегодняшний. Спонсор всемирной истории на Радио Си ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 31 мая – день блондинок. Считается, что первой известной блондинкой была древнегреческая богиня Афродита с золотистыми локонами, подарком Зевса. Белокурые женщины кажутся мужчинам более красивыми, молодыми и здоровыми. Об этом заявляют ученые из университета Оксберг из Миннесоты. Исследователи Парижского университета доказали, что при общении с блондинкой мужчина глупеет и готов на безрассудные поступки. Эффект получил название «бимбо-иллюзия», а психологи объясняют его социальными стереотипами. Светлые волосы исторически ассоциируются с мягкостью, наивностью и добротой, в том числе благодаря белокурым героиням сказок и культу в кино в 20 веке, когда название фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» с Мэрилин Монро стало крылатой фразой. А вот глупость блондинок – это миф. Так, недавнее исследование американских ученых университета в Огайо показало, что средний IQ блондинок даже чуть выше, чем у женщин с другим цветом волос – 103,2 балла. Например, у шатенок он 102,7, а у рыжих и брюнеток еще немного ниже.
4: Реклама.
5: Ура! Верпарк!
6: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
5: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До веер-мола рукой подать!
6: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Радио Си.

0: Ну, очень романтичное утро благодаря группе Wet Wet Wet на радио IC 103.7 FM. Love is all around только что. 9 часов 33 минуты за окном плюс 16, но прямо сейчас гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, день, когда может пострадать ваша репутация. Не стоит впутываться в сомнительные дела. Тельцы, у вас появится поле для творчества. Однако вы можете оказаться к этому не готовы. Будет страшновато. Близнецы, вы можете столкнуться с ленью и инерцией прошлых дел. Начать что-то новое будет крайне сложно. Раки, уладьте все текущие дела. Нет хвостов, нет постоянного мелкого беспокойства. Львы, день, когда стоит подумать о долгоиграющих последствиях своих действий. Вы увидите, к чему они могут привести. Девы, семейные обстоятельства не дадут сделать то, что вы планировали. Это день повышенной чувствительности и эмоциональности. Весы, вы увидите намеки на перемены. Возможно, откроется правда о ком-то из вашего окружения. Скорпионы, свобода будет, но без четкого плана вы не сможете ей воспользоваться. День может пройти впустую. Стрельцы. День исполнения домашних и семейных обязанностей. Также хорошо проходить медицинское обследование и делать процедуры. Козероги. Удачный день. Сделанные вами дела принесут моральное удовлетворение. Водолеи. Возможны дополнительные расходы, но в долгосрочной перспективе они оправдаются, так что не жалейте. Рыбы. День, когда можно удачно проявить деловую смекалку или интуицию. Вы можете получить бонусы от судьбы.
0: Далее на радио IC 20-минутный музыкальный нон-стоп. Минут через 10 послушаем классную медленную вещь Шакиры «Underneath Your Clothes». Прямо сейчас на 103.7 «Bruno Mars».

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

Меньше слов, больше музыки на радио «Си» на часах. Без 3 минут 10, за окном плюс 16 градусов. Сегодня, 31 мая, православные отмечают День Святой Троицы. С праздником! Далее на 103.7 группа Queen Show Must Go On, но прямо сейчас музыка, понятная без слов, Gypsy Kings.

0: 10.01 в Екатеринбурге, за окном плюс 16, с вами Радио Си. Прямо сейчас свежий выпуск новостей. Спонсор ООО «Рендер», торгово-развлекательный центр «Карнавал».
1: Доброе утро. Возгорание топливохранилища из-за падения обломков дронов произошло в Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в мессенджере «Макс». Жители близлежащих частных домов были эвакуированы, информация о пострадавших не поступала. Также повреждены аптека, два магазина, автомобиль и газовая труба. Поступление газа перекрыто. Ранее из-за атаки беспилотников произошло возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания на территории порта в Таганроге, также Ростовской области. В результате ЧП никто из местных жителей, к счастью, не пострадал, пишет «Москва-24». Ночью из-за атак дронов ВСУ были закрыты в России около десятка аэропортов. Между тем, Украина, Европа и мир никогда не были так близки к миру, как сейчас, в мае 2026-го. Наша главная задача – воспользоваться этим узким окном возможностей. Такое заявление сделал бывший президент Украины Петр Порошенко, внесенный в реестр террористов и экстремистов России. Он добавил, что Киеву нужно сосредоточиться на достижении безусловного прекращения боевых действий. Для этого Украина и ее партнеры должны использовать разные инструменты, включая поставку оружия и поддержку оборонной промышленности страны, пишет «Лента.ру». Напомню, ранее президент Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан заявил, что обстановка на поле боя в зоне СВО дает основание говорить о том, что конфликт на Украине близится к завершению. Штормовое предупреждение о непогоде объявлено в Свердловской области. По сообщению Уралгидромета, сегодня и завтра в отдельных районах региона ожидаются грозы, сильные дожди, ливни и порывы ветра до 20 метров в секунду. В период до 2 июня, вторника, в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков местности. Спасатели призвали граждан в такую погоду по возможности оставаться дома, закрывать все окна и двери, если непогода застала на улице, лучше укрыться в магазине или подъезде. Свердловские парки, благоустроенные по федеральному проекту, станут площадками празднования Дня защиты детей. В Преображенском парке 1 июня в Екатеринбурге состоится праздничная программа с ростовыми куклами и фотозонами. В Нижнем Тагиле 1 июня в парке имени Бондина пройдет фестиваль. Напомню, в Свердловской области до 12 июня проходит голосование за проекты благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Победившие общественные территории благоустроят в следующем году, отметили региональные департаменте информполитики. В заповеднике в Ленинградской области медведь вмешался в драку двух бобров и пытался разнять их. Соответствующие кадры опубликовали в субботу в пресс-службе Нижнесвирского заповедника. На видеозаписи видно, как сначала медведь наблюдает за происходящим с берега, вскоре стал приближаться к бобрам, когда подплыл к животным, пытался разнять с помощью лап, написали в странице заповедника в соцсети ВКонтакте. Официальный доллар 71.02, евро 82 рубля 64 копейки.
2: Реклама. Каникулы начинаем в ТРЦ «Карнавал». Выбросим ранцы, будем танцевать танцы. Вместе с Five Star Family под хиты «Вместе мы», «Я буду», «Раз, два», «Метка». После концерта фотосессия с артистами. Встречаемся 31 мая в ТРЦ «Карнавал» на Халтурина 55 в 12 часов. Понравится и детям, и родителям. Вход свободный. 0+.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Си ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня в Екатеринбурге ожидается пасмурная погода, дождь, слабый северный ветер от 1 до 6 метров в секунду. Температура днем плюс 13, плюс 15. В Полевском Асбесте тоже сегодня от плюс 13 до плюс 15 градусов. В Каменске-Уральском плюс 14, плюс 16.
2: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
3: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
2: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Меньше слов, больше музыки на радио Си. 10 часов 10 минут, на улице плюс 16. Ну а прямо сейчас наш автообозреватель расскажет о результатах интересных исследований. Спонсор ООО «Наша машина», официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Поведение человека за рулем отражает его скрытые личностные качества. Исследование ученых из университетов Огайо и Люксембурга доказало связь между агрессивным вождением и уровнем нарциссизма. Речь о таких чертах характера, как стремление доминировать и казаться значимее других. В ходе экспериментов на дорожных симуляторах психологи оценивали реакцию водителей на стандартные раздражители. Результаты показали: чем выше уровень скрытого нарциссизма, тем сильнее гнев и агрессия. В стрессовой ситуации такие автомобилисты подсознательно считают, что владеют дорогой. Они чаще идут на неоправданный риск, игнорируют дистанцию, блокируют перестроение и провоцируют конфликты в потоке. А еще специалисты предупреждают о явлении под названием «дорожная драма». Замкнутый салон автомобиля создает специфические условия, где пассажиры превращаются в вынужденную аудиторию. Во время конфликтов водитель-нарцисс использует это пространство для манипуляций. Он может резко увеличить скорость, игнорируя безопасность попутчиков, или требовать, чтобы пассажир покинул машину в опасном месте. В общем, вывод однозначен. Агрессия на дороге – это проявление внутренней незрелости личности.
1: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая. Большая распродажа в салоне «Черри» «Теннет» «Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри» «Теннет» «Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
0: И мы на Радио Си продолжаем слушать нашу любимую музыку. Буквально через минуту группа 7Б. «Молодые ветра».
1: Реклама.
4: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
5: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
8: Подробности на motivtelecom.ru.
9: Соберите коллекцию.

0: 1 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: Меньше слов, больше музыки на радио Си. 10 часов 18 минут, за окном плюс 17. Ну а прямо сейчас вместе с Катей Григорьевой попытаемся представить наше с вами космическое будущее. Спонсор всемирной истории на радио Си ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 31 мая 2020 года к МКС успешно пристыковался пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX. Это стало историческим событием в космонавтике. Впервые людей на орбиту доставил корабль частной компании, а еще это был первый пилотируемый запуск из США с 2011 года, когда в стране запретили полеты многоразовых шаттлов. Илон Маск тогда заявил, что эта миссия стала первым шагом на пути к тому, чтобы люди стали мультипланетным видом. Астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкин были в необычных белых скафандрах. Их разработал голливудский дизайнер Хосе Фернандес, который создавал костюмы для супергеройских фильмов «Первый мститель. Противостояние» и «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости». Уже в 2022-м SpaceX прекратила производство Crew Dragon и занялась многоразовой космической транспортной системой Starship. Она состоит из корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy и способна перевести до 100 человек или до 150 тонн груза на орбиту, на Луну и даже на Марс. Уже идут испытания системы.
4: Реклама.
5: Ура! Веер парк!
6: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
5: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер Молла рукой подать!
6: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Далее на радио Си 20-минутный музыкальный нон-стоп. В том числе послушаем красивую песню группы «Неприкасаемые» Ольга. Ну а прямо сейчас на 103.7 Сиси Кэтч.

0: Naked и Portugal The Man на радио Си 103.7, 10 часов 42 минуты за окном плюс 17. Первую свою кинопремию певица и актриса Ванесса Паради получила в возрасте 17 лет после своего кинодебюта. На сегодняшний день ей 53, а буквально через минуту мы послушаем ее песню, которую она написала, когда ей было 14. Джоли Такси в исполнении Ванессы Паради на радио Си.
1: Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симоленд. Все так и задумано.
4: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
5: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
6: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 кг, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
8: Одно чудесное открытие и столько приятных открытий!
4: Порадуемся вместе открытию 15-го салона «Элит Букет». Новый салон уже открыт по адресу Восточная, 11Б. Всем покупателям 15% от суммы покупки на бонусную карту во всех салонах «Элит Букет». Новым покупателям 300 приветственных бонусов на карту.
8: Новый салон «Элит Букет» ждет вас по адресу Восточная, 11Б. Телефон 243-55-98.
9: Акция действует до 30 июня 2026 года.
10: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
11: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
10: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
11: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
12: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
14: Радио Си.

Один из многочисленных музыкальных проектов продюсера Фрэнка Фориана. No Mercy на радио Си 103.7 FM. На часах без 2:11. Скоро послушаем Кристиана Леонтью с красивой вещью Story of My Life. Ну а прямо сейчас на радио Си музыка, понятная без слов.

0: 11 часов 2 минуты, с вами Радио Си, и прямо сейчас новости. Спонсор ООО «ТД Привит», завод стеновых материалов «Привит».
1: Доброе утро. В России введут алкозамки в автомобилях к 2030 году. Во всяком случае, российское правительство поручило профильным ведомствам разработать системы, которые блокируют запуск двигателя автомобиля при выявлении паров алкоголя при выдохе водителя. Также они должны определить правила применения алкозамков, говорится в плане мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Ответственными за реализацию проекта являются Минпром, МВД, Минцифры и Росстандарт, пишет «Вечерняя Москва». Лимит на продажу бензина марки АЕ-92 ввели в Крыму с воскресенья 31 мая из-за ограниченного запаса топлива по 20 литров в одни руки. Заправка в канистры запрещена. Ожидаемый срок нормализации ситуации – 30 дней. Об этом сообщил сегодня глава республики Сергей Аксенов. Он добавил, что продавать бензин АЕ-95 с сегодняшнего дня будут в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам без ограничений по объему. В середине мая СМИ сообщали о том, что нехватка 95-го бензина на российском топливном рынке возникла из-за внеплановых ремонтов на крупных НПЗ и сокращения производства нефтепродуктов, пишет газета.ру. С завтрашнего дня, 1 июня, 6 трамваев в центре Екатеринбурга изменят маршруты из-за строительства пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева. До 15 августа по улице Куйбышева в Екатеринбурге перестанут ходить вагоны номер 3, а также 4, 10, 12, 14 и 21. Напомню, для машин движение на участке Куйбышева от 8 марта до Горького уже перекрыто с 15 мая. Между тем, в июне кратковременно изменят маршруты трамваи и троллейбусы из-за ремонта путей на развязке машиностроителей-космонавтов на Уралмаше. Там работы будут проводить с 12 июня по 17. Минувшей ночью подростки на квадроцикле устроили ДТП с автомобилем Volkswagen на развязке Савы Белых, Луганская. Пострадавших, к счастью, нет, но у легковушки повреждена фара и бампер. Автомобиль стоял на светофоре, когда услышал звук квадроцикла сзади, и тот влетел в его автомобиль. Водитель квадроцикла сказал ему, что он ему 17 лет, и попросил не сообщать родителям. Затем вместе с другом покинул место ДТП. В итоге владелец иномарки один отправился в отдел на Новинской, 13, составлять акт о ДТП, пишет я. Один и напоминает о том, что ездить на квадроциклах по городским дорогам общего пользования правилами запрещено. Медики раскритиковали популярную летом обувь балетки. Об этом пишет издание BuzzFeed. Врач-педиатр Энн Шарки объяснила, что такая обувь может привести к хронической боли в пятках и деформации свода стопы из-за плоской подошвы и отсутствия амортизации. По сути, стопа при каждом шаге многократно приземляется на кусок картона, отметила доктор-подолог. То же мнение высказала доктор Марион Яу и добавила, что балетки с узким носом способны спровоцировать искривление пальцев, вызвать мозоли, повредить ногтевую пластину, пишет Лента.ру. Официальный доллар в выходные 71.02, евро 82 рубля 64 копейки.
2: Реклама.
3: Паривит, тротуарная плитка. Паривит, паривит.
4: Тротуарная плитка всех удивит.
3: Паривит, красивая плитка. И так красиво лежит.
4: Паривит, паривит, паривит. Красота под вашими ногами.
2: И утром, и днем, и вечером. Паривит. Красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру.
5: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
6: ООО «Торговый дом Паривит». УГРН 111-723-203-775. Тюмень.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Си ООО «Автомобильная столица Урала» «Джак-центр» Екатеринбург. Сегодня в городе ожидается пасмурная погода, дождь, северный ветер от 1 до 6 метров в секунду. Температура днем плюс 13, плюс 15.
2: Реклама.

0: Меньше слов, больше музыки на радио Си. 11 часов 10 минут. Меня зовут Николай Летанин. И приятная новость для некоторых садоводов. На следующей неделе практически каждый день ожидаются дожди. Далее на радио Си Алок и Зиба. Ну а прямо сейчас Валерий Сюткин. Я то, что надо.
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
6: Соберите коллекцию.

0: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Алло, Кайзиба на радио СИ 103.7. 11 часов и 19 минут, но прямо сейчас слово Кате Григорьевой. Спонсор всемирной истории на радио СИ ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 31 мая – день блондинок. Считается, что первой известной блондинкой была древнегреческая богиня Афродита с золотистыми локонами, подарком Зевса. Белокурые женщины кажутся мужчинам более красивыми, молодыми и здоровыми. Об этом заявляют ученые из университета Оксберг из Миннесоты. Исследователи Парижского университета доказали, что при общении с блондинкой мужчина глупеет и готов на безрассудные поступки. Эффект получил название «бимбо-иллюзия», а психологи объясняют его социальными стереотипами. Светлые волосы исторически ассоциируются с мягкостью, наивностью и добротой, в том числе благодаря белокурым героиням сказок и культу в кино в 20 веке, когда название фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» с Мэрилин Монро стало крылатой фразой. А вот глупость блондинок – это миф. Так, недавнее исследование американских ученых университета в Огайо показало, что средний IQ блондинок даже чуть выше, чем у женщин с другим цветом волос – 103,2 балла. Например, у шатенок он 102,7, а у рыжих и брюнеток еще немного ниже.
4: Реклама.
5: Ура! Веер-парк!
6: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
5: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
6: И действительно,

0: Выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж «Веерпарк». Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Через 10 минут на радио «Си» астропрогноз на сегодня, 31 мая. Прямо сейчас на 103.7 Бонни Тайлер. Total Eclipse of the Heart.
2: Реклама. Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
3: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? Ас в цементе? Может, и Антона? Гуру кровли встречали?
4: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru. Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-55.
6: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
7: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
8: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио «Си».

жизнь закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось, наоборот, что все сложно. Меня не понимали.

жаждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: Золотые хиты на радио Си 103.7 FM, 11 часов 31 минута. Далее свежий хит «Райт» в исполнении «Клан Карусель», ну а прямо сейчас астропрогноз.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, день, когда может пострадать ваша репутация, не стоит впутываться в сомнительные дела. Тельцы, у вас появится поле для творчества, однако вы можете оказаться к этому не готовы, будет страшновато. Близнецы, вы можете столкнуться с ленью и инерцией прошлых дел. Начать что-то новое будет крайне сложно. Раки, уладьте все текущие дела. Нет хвостов, нет постоянного мелкого беспокойства. Львы, день, когда стоит подумать о долгоиграющих последствиях своих действий. Вы увидите, к чему они могут привести. Девы, семейные обстоятельства не дадут сделать то, что вы планировали. Это день повышенной чувствительности и эмоциональности. Весы, вы увидите намеки на перемены. Возможно, откроется правда о ком-то из вашего окружения. Скорпионы, свобода будет, но без четкого плана вы не сможете ей воспользоваться. День может пройти впустую. Стрельцы, день исполнения домашних и семейных обязанностей. Также хорошо проходить медицинское обследование и делать процедуры. Козероги, удачный день. Сделанные вами дела принесут моральное удовлетворение. Водолеи, возможно, дополнительные расходы, но в долгосрочной перспективе они оправдаются, так что не жалейте. Рыбы, день, когда можно удачно проявить деловую смекалку или интуицию. Вы можете получить бонусы от судьбы.
1: Радио Си.

0: Удачного вам выходного в компании музыки Радио Си Бомфанк МС. Только что на 103.7 FM, 11 часов 43 минуты. Впереди нас с вами ожидают три хита золотой коллекции. Послушаем мощнейшую вещь диджея Авичи «Wake Me Up». Также впереди Ace of Base и Крис Айзек.
1: Реклама.
2: Всегда лучше быть сытым с пиццей «Папа Джонс».
3: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
4: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
2: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
5: Лим-Попо. Веселье не за горами.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
7: ОАКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907. 0+.

0: Новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер *211. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. *211. Это паритет.
2: Золотая коллекция. Радио.

0: Миколаевич в «Золотой коллекции» Радио 7 на часах без 4 минут полдень. Скоро на Радио 7 Эра Смит, ну а прямо сейчас чувства выражены в музыке. На Радио 7 музыка понятная без слов. Сантана «I love you much too much». Спонсор инструментальной музыки на Радио 7 ИП Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
1: Влюбиться в то, что делаешь? Просто. Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
2: Точно, «Этажи».
1: «Этажи» — это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-etazhi.com в разделе «Вакансии».

0: Полдень в Екатеринбурге, с вами Радио Си, и прямо сейчас свежие новости Людмила Гусева. Спонсор выпуска ООО «Автовек», официальный дилер «Лада» на «Металлургов 69».
1: Добрый день. Мошенники начали внедрять в схемы обмана страховые выплаты для отслуживших в российской армии, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на материалы МВД. По данным министерства, аферисты начали обзванивать граждан, представляясь сотрудниками Минобороны. Сообщают о якобы полагающихся страховых выплатах за службу в армии, просят для оформления документов уточнить паспортные данные и ИНН. Получив персональную информацию, мошенники переходят к классической комбинации. Поступает звонок от лжесотрудника техподдержки портала госуслуги, который заявляют о взломе аккаунта и предлагают перевести деньги на некий безопасный счет. В МВД призывают сохранять бдительность. Среди погибших или пострадавших в ДТП с автобусом на юго-западе Турции россиян предварительно нет, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя муниципалитета города Денизли. Автобус врезался в дорожное ограждение на трассе, затем загорелся. Погибли 8 человек, еще 33 ранены. Посольство России в Анкаре сообщает о том, что выясняет наличие россиян среди жертв или пострадавших в этой аварии. Обязать крупные торговые сети России обеспечивать наличие не менее 20% товаров каждой категории, произведенных малым и средним бизнесом, предлагают в Госдуме. Соответствующее письмо направил первому зампреду правительства Денису Мантурову лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он отметил, что сотни фермеров и аграриев в регионах России возделывают землю, выращивают урожай, ухаживают за скотом, держат пасеки и производят натуральные вкусные продукты без различных добавок, как это часто бывает в крупном производстве. Однако реализовать продукцию в местных крупных торговых сетях практически не могут. Полки в магазинах занимают крупные бренды-монополисты. Такая ситуация ущемляет интересы малого и среднего предпринимательства и противоречит задачам по развитию конкуренции, говорится на сайте ЛДПР. Облачная и дождливая погода сохранится на Среднем Урале и на предстоящей неделе, как минимум до субботы. Это обещает Росгидромет. При этом будет тепло, но не жарко. По ночам примерно плюс 13 градусов, днем от 20 до 23. Напомню, сегодня и завтра на Среднем Урале действует штормовое предупреждение о ливнях и грозах с порывистым ветром. В период до 2 июня в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках и подтопление отдельных участков местности, предупредили в МЧС. Парку «Семь ключей» в Екатеринбурге официально присвоили название. Решение было принято на заседании комиссии по топонимике. В мэрии отметили, что парк является особо охраняемой природной территорией. Ее площадь около 60 гектаров. Также официальное название получила аллея журналистов возле здания драмтеатра. В зеленой зоне на улице Народной воли от 8 марта до переулка Университетского дали название «Аллея трех вузов» за счет близости трех университетов. Это УРГУ, Горный университет и филиал Академии госслужбы, пишет «Новый день». Официальный доллар в выходные 71.02, евро 82 рубля 64 копейки.
2: Реклама.

0: Дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: На радиосе прогноз погоды на завтра. В первый день лета в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, временами дождь, западный ветер от 7 до 12 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, днем плюс 19, плюс 21.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Си.

0: Музыка, которую мы любим на радио Си 103.7 FM. 12 часов 12 минут. Меня зовут Николай Летанин. Минут через 5 горячая десятка Анны Романовой, а через минуту приятная новая композиция Леони и Калма Скотта. Stay на радио Си.
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Алло, я в Сочи. Погода супер.
5: Мотив теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
6: Подробности на motivtelecom.ru.
7: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
8: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
9: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
10: Лим-Попо. Веселье не за горами.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
12: Окит Екатеринбург. ОГРН 186-667-08-907.
13: 0+.
14: Одно чудесное открытие и столько приятных открытий!
15: Порадуемся вместе открытию 15-го салона «Элит Букет». Новый салон уже открыт по адресу Восточная, 11Б. Всем покупателям 15% от суммы покупки на бонусную карту во всех салонах «Элит Букет». Новым покупателям 300 приветственных бонусов на карту.
16: Новый салон «Элит Букет» ждет вас по адресу Восточная, 11Б. Телефон 243-55-98.
17: Акция действует до 30 июня 2026 года.
18: Телефон рекламной службы 235-09-05.
19: Радио Си.

0: Удачного вам дня в компании музыки Радио Си. 12 часов 18 минут, ну а прямо сейчас Анна Романова с интересными фактами о футболе.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Футбол – одна из самых зрелищных игр, поэтому рекорды в этом виде спорта обычно зрелищные и весьма запоминающиеся. Сегодня футбольные рекорды. Самый крупный счет в официальном матче – 149-0. Игроки, проигравшие команды в знак протеста против судейства, весь матч забивали голы в собственные ворота. Самый долгий официальный футбольный матч длился 3 часа 23 минуты. Это произошло в 1946 году в Англии. Основное время завершилось со счетом 2-2, но из-за существовавшего тогда правила «игра до победного гола» команды провели на поле в общей сложности 203 минуты. Матч остановили только потому, что на стадионе полностью стемнело. Лучший бомбардир в истории Криштиану Роналду. Он удерживает абсолютное лидерство, забив 965 голов в официальных матчах за карьеру к 2026 году. Максимум голов за один календарный год забил Лионель Месси. В 2012 он забил 91 гол за Барселону и сборную Аргентины. Самый дальний гол в истории в 2021 году забил вратарь валлийского клуба Ньюпорт Каунти Том Кинг от собственной штрафной линии. Расстояние до ворот соперника составило 96 метров и 1 сантиметр. Самый быстрый гол был забит за 2,1 секунды. Игрок шотландской команды Мэрихилл Гевин Стокс нанес мощнейший прямой удар по воротам соперника прямо в момент стартового свистка из центрального круга. Рекорд по общему количеству матчей на ноль, то есть матчей, в которых вратарь не пропустил ни одного гола, удерживает Джан-Луиджи Буффон. Таких матчей у него больше 500. Однако единственным вратарем в мировой истории, получившим золотой мяч, до сих пор остается легендарный Лев Яшин. Обычно золотой мяч достается нападающим или другим ярким игрокам на поле. Самая длинная послематчевая серия пенальти была зафиксирована в 2005 году на Кубке Намибии – 48 ударов. Некоторые футболисты били по 3 раза за серию. И что на первом месте? Рекорд абсолютной грубости в футболе был установлен в 2011 году в 5-м дивизионе Аргентины между командами Клейпул и Викториано Аренас. За матч было показано 36 красных карточек. После массовой драки судейская бригада удалила всех игроков, а также всех запасных и даже тренеров обеих команд.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Далее на Радио Си 20-минутный музыкальный нон-стоп. И через 5 минут послушаем легендарный коллектив ДДТ. Ну а прямо сейчас на Радио Си Bad Boys Blue. Don't Walk Away, Suzanne.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM, 12 часов 43 минуты. В самом начале лета, на следующей неделе, погода будет комфортная для тех, кто жару не очень хорошо переносит. Днем температура воздуха будет в пределах плюс 15-20, периодически будет дождь идти. Далее три хита золотой коллекции. Послушаем медленную вещь и Type Do You Always, а еще Григуара и Pet Shop Boys.
1: Реклама. Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
2: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
3: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. УГРН 110-385-001-18-073. Город Екатеринбург, 62-0062, улица Гагарина, 33.
4: Соберите коллекцию игрушек «Мадагаскар»,

0: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от девелопера «Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
2: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Графит». Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
3: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
4: Золотая коллекция «Радио Си».
5: Спонсор золотой коллекции на «Радио Си» ООО «Любимое дело». Салон «Любимая кухня».
6: От кухни до гардеробной.
7: Выгодно и удобно.
6: Почему?
7: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.ру.
8: Акция действует до конца мая этого года.
9: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: Это был Григуар на Радио Си. Одно из первых мест его работы – продавец компакт-дисков. На Радио Си была золотая коллекция, на часах без трех минут час, и далее нас с вами ожидает пятерка песен о любви. Сегодня ее откроет группа Three Doors Down – Here Without You. Через минуту на Радио Си музыка понятная без слов – Ричард Клайдерман.
1: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
6: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
7: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
8: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
7: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
8: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
9: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Я выбираю диван.
11: Тогда я стол.
10: Я светильники.
11: Текстиль за мной.
10: Декор. Ой, декор тоже ты.
11: Я все.
10: И я.
11: Как быстро.
10: Это же Симоленд. Все так и задумано.
12: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
13: 103.7 FM. Радио Си.

0: 1:02. С вами Радио Си на 103.7 FM. Прямо сейчас свежие новости Людмила Гусева. Спонсор выпуска ООО «Рендер». Торгово-развлекательный центр «Карнавал».
1: Добрый день. На заседании 14 июня Центробанк может снизить ключевую ставку с 14 до 13,5% годовых. Так считает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, для подобного снижения ставки у Центробанка есть все основания, поскольку сейчас цены не растут в среднем по экономике, а начали даже снижаться, цитирует депутат РИА Новости. Ранее специалист УК «Альфа Капитал» Евгений Жорнист предположил, что к концу года ключевая ставка в России может снизиться до 12%. Регулятор заявлял в телеграм-канале о том, что Центробанк работает не на кратковременный рывок экономики, после которого начнется спад, а на долгосрочный рост, который возможен только при низкой инфляции. Появились подробности вчерашнего массового ДТП в Белоярском районе, в котором погибли 2 человека. Авария случилась на аварийной трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган. Как сообщили в облгаи, 49-летний водитель грузовой «Газели» пытался объехать пробку по обочине, повернул налево на второстепенную дорогу, где врезался во встречный грузовик «Рено». От удара «Газель» отбросила на попутный «Опель Зафира». Водители и пассажир «Газели» погибли на месте. Водители грузовика «Рено» и «Опеля» не пострадали. По факту ДТП проводится расследование, пишет «Комсомольская правда». В Верхней Пышме группа подростков украла деньги, собранные на лечение онкобольной девочки. Небольшая баночка с наличными стояла на прилавке кондитерской «Пончик-мончик». По примерным подсчетам, в баночке было 100 тысяч рублей. Одни подростки отвлекали продавца, другие незаметно стащили бокс с витрины. Преступление попало на камеру видеонаблюдения. Владелица заявления сходила в полицию, где почти сразу установили личность одного из ребят. Но пока она не стала писать заявление, в надежде, что подростки вернут деньги. Они предназначались для 3-летней малышки Лады Кочневой из Верхней Пышмы, пишет Ядин. В Екатеринбурге ищут женщину, телефон которой недоступен с 17 мая. Гульзия Абдуллина, которой 62 года, не выходит на связь с 17 числа. 16-го близкие в последний раз поговорили с ней по телефону, обсудили отпуск и планы на лето, а на следующий день телефон женщины пропал из сети. Ранее она никогда не пропадала, все характеристики положительные. Рост женщины 165 сантиметров, волосы темные, глаза карие. Поиски Гульзии Абдуллиной ведет полиция и добровольцы отряда «Лиза Алерт». Фотографию женщины публикует Ядин. Все, кто знает ее местонахождение, просят связаться с полицией или поисковиками, можно позвонить по телефону 112. В заповеднике в Ленинградской области медведь вмешался в драку 2 бобров и пытался даже разнять их. Соответствующие кадры опубликовала в субботу пресс-служба Нижнесвирского заповедника. На видеозаписи видно, как сначала медведь наблюдает за происходящим с берега, затем подплывает к грызунам и пытается разнять их с помощью своих лап, говорится на странице заповедника в соцсети ВКонтакте. Официальный доллар 71.02, евро 82 рубля 64 копейки.
2: Реклама.

0: Спонсор прогноза погоды на радио Си ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, 1 июня, в понедельник, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, временами дождь. Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду. Ночью 12-14 выше 0, завтра днем плюс 19, плюс 21.
1: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология R-Adent за мировые стандарты.
2: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
1: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс. Екатеринбург. Викулова 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация с специалиста.
3: Пять лучших песен о любви на радио Си украсят ваш день.
4: На радио Си пять песен о любви.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались.

0: Прекрасная песня, которую в свое время Эд Ширан посвятил тогдашней девушке, а ныне супруге, Черри Сиборн. Perfect только что на Радио Си в пятерке песен о любви. 13:25 на часах, меня зовут Николай Летанин. Далее очень красивая песня группы Hi-Fi «Глупые люди». Через минуту на 103.7 Backstreet Boys.
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
5: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
7: 103.7 FM. Радио Си.

0: Спасибо, что проводите последний день весны в компании музыки Радио Сиб. Только что Шиллер на Радио Сиб 3.7 FM. 13 часов 41 минута. Далее три хита золотой коллекции. Мощная вещь певицы Pink, you know, а еще Милен Фармер и Майкл Джексон.
1: Реклама. Есть пицца? Есть Папа Джонс.
2: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
1: Раз, два, три, поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз, скидка до 550 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на карту. Три, зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
5: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
6: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
7: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
8: Лим-Попо. Веселье не за горами.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
10: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907-0+.
11: Золотая коллекция Радио Си.

0: Певица Пинк, которая известна своими экстравагантными поступками, к примеру, предложение руки и сердца она сделала сама своему супругу-мотогонщику во время соревнований. Сидя на трибуне, она растянула плакат с надписью «Ты женишься на мне?». Хорошо, что тот опытный спортсмен и за рулем не начал волноваться. Скоро Джо Кокер, My Father's Son, через минуту на 103.7, приятная музыка, понятная без слов, Линдси Стирлинг.
1: Реклама. Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? А с в цементе? Может, и Антона? Гуру кровли встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-55-55.
4: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
5: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
6: Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от девелопера «Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
7: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте «Совкомбанк.ру» в разделе «Ипотека».

0: Квартал твой новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: 103.7 FM. Радио 7.

0: Си.
1: Если нравится музыка Радио Си, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Си.

0: Приятного вам продолжения этого воскресенья в компании любимой музыки Радио 7. 2:12. Меня зовут Николай Летанин. Мы продолжаем слушать отличную музыку. Скоро Рой Орбисон, а прямо сейчас на 103.7 свежий трек. Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Реклама.
2: Соберите коллекцию.

0: 2016 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от «Девелопера Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
2: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Графит». Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
3: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
4: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: На радио Си ООО агентство недвижимости Ривьера Инвест.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 31 мая 2020 года к МКС успешно пристыковался пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX. Это стало историческим событием в космонавтике. Впервые людей на орбиту доставил корабль частной компании, а еще это был первый пилотируемый запуск из США с 2011 года, когда в стране запретили полеты многоразовых шаттлов. Илон Маск тогда заявил, что эта миссия стала первым шагом на пути к тому, чтобы люди стали мультипланетным видом. Астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкин были в необычных белых скафандрах. Их разработал голливудский дизайнер Хосе Фернандес, который создавал костюмы для супергеройских фильмов «Первый мститель. Противостояние» и «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости». Уже в 2022-м SpaceX прекратила производство Crew Dragon и занялась многоразовой космической транспортной системой Starship. Она состоит из корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy и способна перевести до 100 человек или до 150 тонн груза на орбиту, на Луну и даже на Марс. Уже идут испытания системы.
4: Реклама.
5: Ура! Веерпарк!
6: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
5: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
6: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Через 5 минут танцевальная вещь проекта Future X «This Kind of Love». Ну а прямо сейчас на радио Си Адель.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

России. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио «Си».

0: Шакира на радио Си 103.7 FM, 2 часа 42 минуты, и далее три хита золотой коллекции, на этот раз Дэвид Червит и Брайан Адамс. Ну а в самом начале золотой коллекции знаменитая песня Тины Тернер, фрагмент которой, начиная с припева, часто используют во время спортивных соревнований. Тина Тернер и The Best на радио Си, в самом начале золотой коллекции.
1: Реклама. Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
2: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
3: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург. ОГРН 110-385-001-18-073. Город Екатеринбург, 62-006-2. Улица Гагарина, 33.
4: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
5: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
6: Планировать каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
7: Лим-Папо. Веселье не за горами.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Папо-дефис-парк.ру.
9: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-660-70-08-907-0+.
10: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции на радио Си ООО «Любимое дело». Салон и любимая кухня.
12: От кухни до гардеробной. Выгодно и удобно.
13: Почему?
12: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
14: Акция действует до конца мая этого года.
15: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: Дэвид Чирвит в продолжении этого майского дня в компании любимой музыки Радио Си на часах без 4:03. Скоро на 103.7 FM послушаем Лану Дель Рей буквально через минуту вариации на тему Моцарта. Радио Си музыка, понятная без слов.
1: Реклама.
2: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акций уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
1: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смеси.
5: Анна, вы просто песня.
1: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Д. Петрович, Санкт-Петербург. ОКРН 106-784-754-56-55.
7: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
8: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
7: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
8: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
9: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Я выбираю диван.
11: Тогда я стол.
10: Я светильники.
11: Текстиль за мной.
10: Декор тоже ты.
11: Я все.
10: И я.
11: Как быстро.
10: Это же Симоленд. Все так и задумано.
12: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
13: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ИП Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
14: Влюбиться в то, что делаешь? Просто. Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
15: Точно, «Этажи».
14: «Этажи» – это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-etaji.com в разделе «Вакансии».

0: Три часа, две минуты. С вами Радио Си. И прямо сейчас к свежим новостям. Спонсор ООО «Автовек». Официальный дилер «Лада» на «Металлургов 69».
1: Добрый день. Продажу бензина по талонам ввели сегодня и в Севастополе вслед за Крымом. Продавать бензин марок АИ-92 и АИ-95 будут по талонам, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он объяснил, что с утра на АЗС ТЭС за несколько часов был разобран весь сформированный лимит на день. В регионе продолжают действовать временные ограничения на продажу бензина по 20 литров в одни руки. Также запрещается продавать топливо в канистрах. Это вынужденная мера, необходимая для справедливого распределения имеющихся запасов, написал Развожаев, сообщает РБК. В Свердловской области снизилось количество ДТП с участием детей. Рассказали на пресс-конференции, посвященной безопасности детей на дорогах и в быту в период летних каникул 2026. Согласно статистике, с начала года зарегистрировано 116 ДТП с участием несовершеннолетних до 18 лет. Трое детей погибли, 125 пострадали. Это на 11% меньше аналогичного периода прошлого года, рассказала глава отделения пропаганды безопасности движения облгаи Галина Кравченко. За лето прошлого года в Свердловской области случилось 165 ДТП, в которых погибли 6 детей, пострадали 183 ребенка, пишет «Комсомольская правда». В Нижнем Тагиле спасли двоих подростков, которые спустились в карьер шахты Магнетитовой и самостоятельно выйти на поверхность не смогли. Инцидент случился накануне, 30 мая. На помощь пришли специалисты Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила. Пришлось применять альпинистское снаряжение, рассказал в соцсетях глава города Владислав Пинаев. В комментариях к его посту жители Нижнего Тагила пишут: «Слава Богу, обошлось. Спасибо специалистам. Отлично сработали. Зачем же подростки одни туда полезли? Спасателям поклон», цитирует комментарии «Комсомольская правда». В России введут алкозамки в автомобилях к 2030 году. Во всяком случае, российское правительство поручило профильным ведомствам разработать системы, которые блокируют запуск двигателя автомобиля при выявлении паров алкоголя при выдохе водителя. Также они должны определить правила применения алкозамков, говорится в плане мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Ответственными за реализацию проекта являются Минпром, МВД, Минцифры и Росстандарт, пишет «Вечерняя Москва». Если мучает сухой кашель, нужно проверить состояние сердца, предупредил старший преподаватель кафедры хирургии медфакультета Госуниверситета просвещения Александр Умнов. Он рассказал, что легкие взаимосвязаны с кровеносной системой. В медицине есть такое понятие, как сердечный кашель. Его нельзя путать с бронхитом. Особенно внимание стоит обращать, если нападает резкий кашель по ночам, когда легкие как бы затекают в лежачем положении. Врач добавил, что систематический кашель может быть симптомом того, что сердце не прокачивает кровь как следует, она переполняет сосуды, пишет Лента.ру. Официальный доллар в выходные 71.02, евро 82 рубля 64 копейки.
2: Реклама.

0: Официальный дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: На радиосе прогноз погоды. Завтра, 1 июня, в Екатеринбурге ожидается облачная погода, ночью умеренный, днем небольшой дождь, ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду. Ночью плюс 10-12, днем 20-22.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Лана Дель Рей на радиосе, и согласно свежим новостям, Лана Дель Рей сейчас работает над своим новым альбомом, который будет выдержан в жанре кантри. 3:09, меня зовут Николай Летанин, далее на Радио Си Майкл Патрик Келли, Beautiful Madness. Через минуту на 103.7, технология.
1: Реклама. Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симоленд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет «Симоленд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
4: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
5: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
7: Хочешь есть? Есть Папа Джонс!
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.

0: Майкл Патрик Келли на Радио Си. 3:18. Далее на Радио Си 20-минутный музыкальный нон-стоп. Через 10 минут послушаем классную новую песню певицы Ёлки. Композиция будет называться «Проще». Через минуту на 103.7 Beach Boys.
1: Реклама.
2: Соберите коллег.

0: 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от «Девелопера Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
2: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Графит». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
3: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
4: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: 103.7 FM. Радио «Сити».

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне.

0: Группа «Сплин» с песней «Заряжающей позитивом». Новые люди только что на 103.7 FM. 3:43, и далее мы с вами переходим к трем хитам «Золотой коллекции». На этот раз Эмма Бандон, а также одна из самых энергичных вещей группы Roxette – «Sleeping in my car». В самом начале «Золотой коллекции» радио Си – Рикардо Фолли.
1: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая. Большая распродажа в салоне «Черри» Теннет Июль. Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри» Теннет Июль. На «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
2: Ура! Веерпарк!
3: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
2: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
3: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера». Юг. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
5: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
6: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
7: Лим-Попо. Веселье не за горами.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-парк.ру.
9: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907. 0+.

0: Прокварталь твой новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Золотая коллекция. Радио.

Эмма Бантон, золотой коллекции «Радио Син». В часах без 4:04. Меня зовут Николай Летанин. А через несколько минут вам приятную компанию составит моя коллега Элина Гончарова. Прямо сейчас на 103.7. Музыка, понятная без слов.

0: А в Екатеринбурге 16.02. Радио Си на 103.7 FM с новостями. Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Рендер», торгово-развлекательный центр «Карнавал».
1: Добрый день. Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме. Атака ВСУ не нарушила ее работу. Об этом сообщает сегодня Интерфакс, ссылаясь на заявление Минобороны России. Там пояснили, что конечной целью беспилотника ВСУ оказалась северная сторона 6-го энергоблока. В результате удара был поврежден фасад машинного зала. До пораженного реакторного отсека оставалось 10 метров. Ранее глава Росатома Алексей Лихачев отмечал, что атака была целенаправленной. Напомню, что в результате удара никто из сотрудников Запорожской атомной электростанции не пострадал. Крупные торговые сети России могут обязать обеспечивать не менее 20% товаров каждой категории, произведенных малым и средним бизнесом. Такое предложение направил первому зампреду правительства Денису Мантурову лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он отметил, что в регионах России сотни фермеров и аграриев возделывают землю, выращивают урожай, ухаживают за скотом, держат пасеки и производят натуральные и вкусные продукты без различных добавок, как это часто бывает в крупном производстве. При этом реализовать продукцию в местных крупных торговых сетях фермеры практически не могут, так как полки в магазинах занимают крупные бренды-монополисты. Такая ситуация ущемляет интересы малого и среднего предпринимательства, а также противоречит задачам по развитию конкуренции, отмечают в ЛДПР. Полиция Екатеринбурга проверит информацию об инциденте в трамвае номер 23, где подростки распылили перцовый баллончик. Как сообщает портал Е1, подростки вели себя шумно. На замечание от пожилого мужчины распылили в него перцовый баллончик. После этого в спешке покинули вагон. Пострадавшему мужчине, а также кондуктору стало плохо, им пришлось выйти из трамвая. Об этом сообщили очевидцы. Также один из пассажиров снял инцидент на видео. На нем видно, как подростки передают друг другу баллончик и кричат «заливай». Инцидент попал в СМИ. Полиция проведет проверку, сообщили «Комсомольской правде» в МВД Екатеринбурга. Облачная и дождливая погода сохранится на Среднем Урале на предстоящей неделе. Как минимум до субботы, сообщает Росгидромет. Будет тепло, но не жарко. По ночам примерно плюс 13, днем от 20 до 23 градусов. До понедельника, 1 июня включительно, на Среднем Урале действуют штормовые предупреждения о ливнях и грозах. До вторника, 2 июня, в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков местности, предупреждают синоптики и МЧС. Сегодня в ночном небе можно будет наблюдать второе полнолуние за месяц. Такое случается примерно раз в 2-3 года. Второе полнолуние в месяце называют «голубой луной» от английского устойчивого выражения «once in a blue moon», что переводится как «когда луна станет голубой», то есть очень редко. Последний раз полнолуние было дважды в месяц в августе 23-го года, пишет РИА Новости. Нынче голубая луна совпадает с микролунием. Спутник находится на самой удаленной от Земли точке своей орбиты, будет выглядеть на 5,5% меньше обычного, на 10,5% тусклее. Официальный доллар 71.02, евро 82.64.
2: Реклама.

0: И о погоде на Радио Си спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». А завтра, в первый день лета, синоптики обещают нам облачность, вероятны дожди, ветер юго-западный, порывистый до 12 метров в секунду. Этой ночью плюс 10-12 градусов, днем в Екатеринбурге до плюс 22.
1: Реклама.
2: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
3: В стоматологии «Эра-Дент» максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию «Эра-Дент» в клинике европейского уровня «Парацельс».
2: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: И то, что в моде на радиосе, в компании которых сегодня мы провожаем календарную весну. Меня зовут Элина Гончарова. Всем привет. Отличного воскресного вечера. 16:13 в Екатеринбурге. Джордж Харрисон, Got My Mind Set on You. У нас впереди уже через минуту Тедди Свимс, мистер Всезнайка на радиосе.
1: Реклама. Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с Мотив. Теперь и в Краснодарском крае Мотив говорит и показывает Урал.
2: Подробности на motivtelecom.ru.
3: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
4: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
5: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. УГРН 110-385-001-18-073. Город Екатеринбург, 62-006-2. Улица Гагарина, 33.
6: Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от девелопера «Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
7: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Графит». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
8: Телефон рекламной службы 235 0905.
9: Радио «Си».

0: Радио Сия, музыка, которую мы любим. 16:21 в Екатеринбурге. А прекрасно всем воскресенье, конечно, с праздником, с Троицей. В ближайшие 20 минут с нами только музыка ММ, штрих-коды Джастин Тимберлейк, Аха, Велвет и ДДТ. Уже через минуту лирика от Кристины Агилеры. Хёрт на Радио Си.
1: Реклама.
2: Соберите коллекцию игрушек.

0: октября 26 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: 103.7 FM. Радио 7.

0: 16:45 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Сию. Надеюсь, что последний весенний вечер этого года в нашей компании вас только радует. Совсем скоро нас будут радовать еще и хиты золотой коллекции. Garrett Gates, Unchained Melody, Me and My, Let the Love Go On. И в самом начале Alphaville, Forever Young на Радио Сию.
1: Реклама.
2: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольная не за горами.
3: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
4: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
5: Лим-Попо. Веселье не за горами.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
7: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-708-907.
8: 0+. Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
9: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
8: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
9: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
10: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
12: От кухни до гардеробной.
13: Выгодно и удобно.
12: Почему?
13: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
14: Акция действует до конца мая этого года.
15: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

победитель шоу «Pop Idol» в 2002-м и, собственно, кавер, прославивший его «Garth Gates Unchained Melody» в золотой коллекции «Радио 7». 16:56, скоро новости, еще Эми Макдоналд, «This is the life» и музыка, понятная без слов, в финале час на «Радио 7». Жан-Мишель Жар, «Магнитные поля», часть вторая.

0: В Екатеринбурге 17.01. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM с новостями. Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый вечер. 1 июня в Анапе впервые после разлива мазута в 2024 году откроют часть пляжей, которые выведены из опасной зоны. Об этом сообщила глава муниципального образования города-курорта Светлана Маслова. По ее словам, идет речь о песчаных пляжах общей длиной 4,5 километра в Витязево и на территории от лечебного пляжа до санатория Бемлюк. Также открыты все галечные пляжи. Глава Анапы добавила, что купание на остальных пляжах будет разрешаться по мере их отсыпки чистым песком и исключение из опасной зоны. В феврале глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что летом будет возможность пляжного отдыха в Анапе. В России могут ввести полноценный налог на роскошь. Законопроект направили в правительство депутаты от КПРФ. Налог предлагается взимать с недвижимости дороже 150 миллионов рублей, автомобилей дороже 10 миллионов, яхт, катеров, самолетов и вертолетов от 50 миллионов рублей. Налог составит от 1 до 4% от стоимости имущества. Чем дороже объект, тем выше ставка. Нынешняя налоговая система не учитывает огромное социальное неравенство, заявил депутат Юрий Афонин, пишет газета.ру. Налог не должен затронуть людей, получивших квартиры в Москве или Ленинграде в советское время. Отчет предлагают вести для имущества, купленного после 1 января 1995-го. В Екатеринбурге комары и мошки и их личинки заполонили многоэтажку на Токарей 27. Местные жители говорят, что дом кишит насекомыми, не спасая даже клейкая лента. Мошки валяются на ступеньках подъезда. Причиной катастрофы стало затопление подвала стоками канализации. Из подвала мошки добираются до квартир на 3-4 этаже. В УК Верхъестецкая жильцам заявили, что в подвале уже провели дезинсекцию. Обращение перенаправлено в Роспотребнадзор. Однако жители недовольны и оставили жалобу на госуслугах, пишет Ядин. В Екатеринбурге ищут женщину, пропавшую 17 мая. Это Гульзия Абдуллина, которой 62 года. 16 числа близкие в последний раз поговорили с ней по телефону, обсудили планы на лето, а на следующий день телефон женщины стал недоступен. Ранее она никогда не пропадала. Поиски Гульзии Абдуллиной ведет полиция и добровольцы отряда «Лиза Алерт». Фото женщины публикует Е1. Все, кто знает о ее местонахождении, просят связаться с полицией или волонтерами, можно звонить по телефону 112. После победы футбольного клуба ПСЖ в финале Лиги чемпионов в Париже возникли массовые беспорядки. 11 человек пострадали. Были поджоги, столкновения болельщиков с полицией. Толпу ночью разгоняли с слезоточивым газом и дубинками. Напомню, французский клуб с российским вратарем Матвеем Сафоновым в серии пенальти обыграл лондонский «Арсенал» в Будапеште 30 мая. После победы тысячи фанатов вышли праздновать на улице Парижа. Матвей Сафонов стал первым российским футболистом, который дважды выиграл Лигу чемпионов. Нынче он отыграл все 120 минут без замены. Но год назад завоевал трофей на скамейке запасных, отмечает московский комсомолец. Официальный доллар 71.02, евро 82.64.
2: Реклама. Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит. Тротуарная плитка всех удивит. Паревит.

0: ногами. Паривитплитка.ру.
1: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
2: ООО «Торговый дом Паривит». УГРН 111-723-203-775. Тюмень.
3: Спонсор прогноза погоды на радиосе ООО «Автомобильная столица Урала». ДЖАК, центр Екатеринбург. 1 июня нам обещают облачность, вероятны дожди, ветер юго-западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура ночью от 10 до 12, тепла днем в Екатеринбурге плюс 18-20.
4: Реклама.
5: На

0: отмечаем Троицу в компании любимой музыки на радио Си 17:22 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Всем прекрасного отдыха. Впереди нас с вами ждут песни друг за другом. Легенда «Status Quo» «You Never Can Tell» и дуэт Леонид Агутин «Анжелика Варум», «One Republic» «Need Your Love», «Металлика» уже через минуту. «Градусы» — это радио Си.
1: Реклама. Это «Брусника» виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симоленд. Все так и задумано.
4: Гипермаркет «Симоленд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
5: Всегда лучше быть сытым с пиццей «Папа Джонс».
6: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
7: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
8: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
9: Лим-Попо. Веселье не за горами.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Lim-popo-park.ru.
11: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907. 0+.
12: Соберите новую

0: 17:45 в Екатеринбурге. Это радио Сев. В нашей компании хорошо. Всегда прекрасного вам вечера. А впереди нас с вами ждет тройка хитов золотой коллекции. Даррен Хей, Strange Relationship, No Doubt, Don't Speak. В самом начале группа Scorpions.
1: Золотая коллекция радио Сев.

0: 2002 год и Даррен Хейс в сольном плавании «Strange Relationship» на радио Си в золотой коллекции. 17:58, впереди нас с вами ждут новости, следом Роберт Майлз «Fable» и музыка, понятная без слов, уже вот-вот вспомним мелодию из культового сериала «Игра престолов». Спонсор инструментальной музыки на радио Си П. Бабушкин Александр Николаевич, агентство недвижимости «Этажи».
1: Влюбиться в то, что делаешь? Просто! Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
2: Точно, «Этажи».
1: «Этажи» — это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-etazhi.com в разделе «Вакансии».

0: В Екатеринбурге 6 вечера. Радио СИН на 103.7 FM. У нас новости. Людмила Гусева. Спонсор выпуска ООО «АвтоВек». Официальный дилер «Лада» на «Металлургов 69».
1: Добрый вечер. На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение и действует до конца дня 1 июня. В прогнозах сильные дожди и грозы, порывы ветра до 15-20 метров в секунду. До 2 июня включительно в районах выпадения большого количества осадков, возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков, сообщает Министерство общественной безопасности. В непогоду свердловчан призывают закрывать окна и двери, не покидать помещение. Автомобилистов призывают быть аккуратными в пути, по возможности отказаться от поездок по трассам. В случае ЧС звоните по телефону 112. На заседании 14 июня Центробанк России может снизить ключевую ставку на 1% пункт с 14,5% до 13,5% годовых. Так считает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, для подобного снижения ставки у Центробанка есть все основания, поскольку сейчас цены не растут в среднем по экономике, а начали даже снижаться, цитирует депутата РИА Новости. Регулятор заявлял в телеграм-канале о том, что Центробанк работает не на кратковременный рывок экономики после которого начнется спад, а на долгосрочный рост, который возможен только при низкой инфляции. В Верхней Пышме группа подростков украла деньги, собранные на лечение онкобольной девочки. Небольшая баночка с наличными стояла на прилавке кондитерской. По примерным подсчетам, в ней было 100 тысяч рублей. Одни подростки отвлекли продавца, другие незаметно стащили бокс с витрины. Преступление попало на камеру видеонаблюдения. Владелица заведения сходила в полицию, где почти сразу установили личность одного из ребят. Но пока она не стала писать заявление в надежде на то, что деньги вернут. Деньги предназначались для 3-летней малышки Лады Кочевой из Верхней Пышмы, пишет Ядин. Жители Екатеринбурга смогут долететь до китайского города Урумчи всего за 4 часа. Об этом рассказала глава филиала авиакомпании Red Wings в Екатеринбурге Кристина Аксенова. Рейсы в Урумчи начнутся из Кольцова с 1 июля. В среду вылет из Екатеринбурга, в воскресенье обратно. Летать в китайский город будут российские ближнемагистральные лайнеры «Сухой Суперджет». Урумчи находится на северо-западе Китая, у подножия гор Тянь-Шань, в месте, где проходил легендарный «Шелковый путь». Также город славится тем, что он самый удаленный от моря крупный мегаполис в мире. В США котенок залез в решетку радиатора и проехал по Пенсильвании 161 километр, сообщает CBS News. Предполагается, что малыш пробрался в решетку радиатора машины в городе Бризвуд, когда автомобилист остановился перекусить в кафе. Когда мужчина собрался ехать дальше, прохожие сказали ему, что под машину залез котенок. Мужчина осмотрел все, никого не нашел, решил, что тот убежал и поехал дальше. Добрался до дома, а на следующий день услышал из машины мяуканье. Пока за котенком присматривает соседка автовладельца, ему дали кличку Бризи по названию города, в котором он залез под капот. Официальный доллар 71.02, евро 82.64.
2: Реклама.

0: Автовек на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: И о погоде. На Радио СИХ в первый день календарного лета ожидается облачность, вероятны дожди, а ветер юго-западный, порывистый до 12 метров в секунду. Этой ночью плюс 10-12 градусов, и днем в Екатеринбурге плюс 18-20.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио СИХ.

0: Роберт Майлз Фейбл на Радио 7 Музыка, которую мы любим, которой обязательно вернемся уже через минуту. С нами группа Чайф «Не доводи до предела» и новинка от Леони Скотта Кэллума. Сейчас на Радио 7 Минута Драйва. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Самое яркое автомобильное событие последнего уикенда весны – 20-й юбилейный фестиваль «Вагбург». На площадке в Подмосковье собрались сотни эксклюзивных автомобилей брендов Volkswagen, Audi, Porsche и Skoda. В отличие от стандартных автошоу, здесь нет дрифта и заездов на скорость. Главный критерий оценки – культура реставрации, сток и олдскул. Особое внимание всегда обращают на себя оригинальные радиоприемники и коврики. В экспозиции выделяются три эпохи. Первая – это зарождение культа, легендарные микроавтобусы «Транспортер Т1» и компактные хэтчбеки «Гольф». Вторая – эра 90-х. Редкие модификации седанов Audi 80 и купе Corrado. Наконец, современное направление. Спортивные версии Porsche 911 и тюнингованные лифтбеки Skoda. Масштаб события обусловлен высокой лояльностью клиентов к автомобилям концерна, который объединяет Volkswagen, Audi, Porsche и Skoda. В нашей стране около трети владельцев этих машин при смене автомобиля снова выбирают марку из этого же семейства брендов.
1: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая. Большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
2: Радио Си. Мы всегда онлайн

0: и показывает Урал.
1: Подробности на novativtelecom.ru.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
6: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
7: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. УГРН 110-385-001-18-073. Город Екатеринбург 62-00-62. Улица Гагарина 33.
8: Соберите коллекцию.

0: В Екатеринбурге половина седьмого. Вы слушаете Радио Сия. В нашей компании хорошо всегда. В продолжении воскресного вечера здесь Purple Disco Machine In The Dark. А сейчас Анна Романова и на повестке дня. В горячей десятке сегодня неожиданный футбол.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: В футболе, как и в любом деле, случаются необычные и забавные вещи. Иногда приходится играть с призраками, а иногда спасаться от природы. Сегодня неожиданный футбол. Иногда в футболе специально забивают в свои ворота. В Кубке Карибского моря для выхода из группы нужно, по крайней мере, было победить с разницей строго в 2 мяча. А гол в дополнительное время засчитывается за 2. Команда сначала сравняла счет, забив в свои ворота, а в дополнительное время забила всего 1 гол, который стоил 2 очка, и выиграла с нужным счетом. В 1972 году в матче чемпионата Англии «Арсенал-Ливерпуль» судью пришлось выбирать из болельщиков. Боковой арбитр получил травму и не смог продолжать. Его место занял телеведущий и футбольный фанат, которого вызвали прямо с трибуны. Он надел судейскую форму поверх своей одежды и блестяще отработал на линии до конца. В 1998 году английский арбитр Энди Уэйн осудил матч любительской лиги, во время которого игроки постоянно с ним спорили. В какой-то момент Уэйн не выдержал и толкнул одного из спорщиков, после чего показал сам себе красную карточку и ушел с поля, сорвав матч. В 2019 году в чемпионате Эквадора на стадион напал гигантский рой диких пчел. Игроки обеих команд, судьи и тренеры были вынуждены лечь на газон лицом вниз и пролежать так около 10 минут, пока рой не улетел. В 1968 в матче чемпионата Великобритании сильный ветер забросил мяч в ворота после того, как вратарь отразил атаку и выбросил его на поле. Гол был засчитан. В 1974-м в чемпионате Бразилии гол забила бродячая собака, случайно оказавшаяся на поле. Гол тоже засчитали. В 1945 году команды Челси и московская «Динамо» играли в составе не 11, как полагается, а 12 человек. Из-за того, что удаленные игроки не ушли с поля. Дело в том, что был густой туман. Дело было в Англии. И их просто не могли сосчитать. Из-за тумана же пришлось прервать матч лондонского дерби 1937 года. Но вратарь одной из команд не услышал свистка из-за шума и еще 15 минут преданно охранял ворота в полном одиночестве. В 2016 году в Швеции защитник получил желтую карточку за то, что громко пукнул. Судья решил, что он намеренно провоцировал своих соперников. И что на первом месте? В 1996 году сборная Эстонии должна была играть против Шотландии в Таллине. Но шотландцы пожаловались на плохое освещение стадиона, и FIFA перенесла игру с вечера на полдень. Эстонская федерация футбола возмутилась и в знак протеста не явилась на стадион. Сборная Шотландии вышла на поле, судья дал свисток, шотландцы сделали 3 паса по пустому полю, после чего арбитр зафиксировал победу, а матч вошел в историю как матч манекенов.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Добрый вечер, Екатеринбург.

0: 17:45 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си. Здесь меньше слов, больше музыки. И золотая коллекция ждет нас впереди. А в тройке хитов часа Лимар, If There's Any Justice, Hathaway, What About Me. И в самом начале Мадонна. Спонсор золотой коллекции Радио Си ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
1: От кухни до гардеробной.
2: Выгодно и удобно.
1: Почему?
2: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
3: Акция действует до конца мая этого года.
4: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».
5: Золотая коллекция «Радио Си».

В золотой коллекции «Радио Си» с удовольствием перемещаемся во времени. Середина нулевых. Лимар, «If There's Any Justice», 18:57 в Екатеринбурге. На очереди новости. «Depeche Mode», «Precious» и музыка понятная без слов. В финале часа Кенни Джи на «Радио Си». Мелодия «Силуэт».

0: В Екатеринбурге 19.01, Радио Си на 103.7 FM с новостями. Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Рендер», торгово-развлекательный центр «Карнавал».
1: Добрый вечер. 1 июня в Анапе впервые после разлива мазута в 2024 году откроют часть пляжей, которые выведены из опасной зоны. Об этом сообщила глава муниципального образования города-курорта Светлана Маслова. По ее словам, идет речь о песчаных пляжах общей длиной с 4,5 километра в Витязево и на территории от лечебного пляжа до санатория Бимлюк. Также открыты все галечные пляжи. Также она добавила, что купание на остальных пляжах Анапы будет разрешаться по мере их отсыпки чистым песком и исключение из опасной зоны, пишет газета.ру. В Свердловской области снизилось количество ДТП с участием детей. Об этом рассказали на пресс-конференции, посвященной безопасности детей на дорогах и в быту в период летних каникул. Согласно статистике, с начала этого года зарегистрировано 116 ДТП с участием несовершеннолетних до 18 лет. Трое детей из них погибли, 125 пострадали. Это на 11% меньше того же периода прошлого года, рассказала глава отделения пропаганды безопасности дорожного движения облгаи Галина Кравченко. За лето прошлого года в Свердловской области случилось 165 ДТП, в которых погибли 6 детей, пострадали 183, пишет «Комсомольская правда». В Нижнем Тагиле спасли двоих подростков, которые спустились в карьер шахты Магнититовой и самостоятельно выйти на поверхность не смогли. Инцидент случился в субботу, 30 мая. На помощь пришли специалисты Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила. Пришлось применять альпинистское снаряжение. Об этом рассказал в своих соцсетях глава города Владислав Пинаев. В комментариях к его посту местные жители пишут слова благодарности спасателям, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге комары, мошки и их личинки заполонили многоэтажку на Токарей 27. Местные жители говорят, что дом кишит насекомыми, не спасает даже клейкая лента, и мошки валяются на ступеньках подъезда. Причиной катастрофы стало затопление подвала стоками канализации. Из подвала мошки добираются до квартир на 3-4 этаже. В управляющей компании Верхесецкая жильцам заявили, что в подвале уже провели дезинсекцию. Обращение перенаправлено в Роспотребнадзор, но жители недовольны работой управляющей компании. Они оставили жалобу на госуслугах, пишет Ядин. Сегодня в ночном небе можно будет наблюдать второе полнолуние за месяц. Такое случается примерно раз в 2-3 года из-за разницы между длиной лунного и календарного месяца. Второе полнолуние в месяце называют «голубой луной» от английского устойчивого выражения «once in a blue moon», что переводится как «когда луна станет голубой», то есть очень редко. В последний раз полнолуние было дважды в месяц в августе 2023-го. В следующий раз будет в декабре 2028-го, пишет РИА Новости. Нынче голубая луна совпадает с микролунием. Спутник Земли находится на самой удаленной от планеты точке своей орбиты и будет выглядеть на 5,5% меньше, на 10,5% тусклее, чем обычно. Официальный доллар 71.02, евро 82.64.
2: Реклама.

0: Спонсор прогноза погоды на радиосе ООО – наш медицинский центр «Парацельс». А в понедельник, 1 июня, синоптики обещают нам облачность, дожди, порывистый ветер 7-12 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Екатеринбурге до плюс 20.
1: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в «Парацельс». Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике «Парацельс».
2: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
1: «Парацельс». Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Он стал одним из первых западных исполнителей, давших полноценные концерты в Москве и Питере еще в Советском Союзе в 80-х. Билли Джоэл, конечно, песня, которую все мы знаем и любим, и Matter of Trust на Радио Си. Золотые хиты. А 19:20 в Екатеринбурге. Отличного всем воскресного вечера. Меня зовут Элина Гончарова. И в ближайшие 20 минут здесь песни «Друг за другом», группа «Сплин» и новинка «Portugal the Man», «Dive into the Ocean», Юлия Зиверт и «Sweetbox» уже вот-вот. Титио, «Come along».
1: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.

0: Сегодня мы провожаем последний вечер календарной весны в компании «Радио Сия» 19:45 в Екатеринбурге. Впереди тройка хитов золотой коллекции. На этот раз Энрике Иглесиас, «Tired of Being Sorry», Элтон Джон, «Believe». В самом начале «Bad Boys Blue», через минуту «Pretty Young Girl» на «Радио Сия».
1: Реклама.
2: Соберите коллекцию.

0: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Золотая коллекция «Радио Си».

в золотой коллекции «Радио Си» песни, которые мы с удовольствием слушаем вновь и вновь. Энрике Иглесиас, «Title Pain Sorry». 19:57, впереди у нас завершающие на сегодня новости, «Roxette», «How Do You Do» и «Музыка понятная без слов» уже вот-вот, «Турхан Юксилер», «Красивая история» на «Радио Си».

0: 20.01 в Екатеринбурге. Это Радио Си на 103.7 FM с новостями. Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение и действует до конца дня 1 июня. В прогнозах сильные дожди и грозы, порывы ветра до 15-20 метров в секунду. До 2 июня включительно в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков, сообщает Министерство общественной безопасности. В непогоду свердловчан призывают закрывать окна и двери, не покидать помещение. Автомобилистов призывают быть аккуратными в пути, по возможности отказаться от поездок по трассам. В случае ЧС звонить по телефону 112. Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела после инцидента в трамвае в Екатеринбурге, где подростки распылили перцовый баллончик глаза пенсионеру. Инцидент случился в вагоне трамвая 23 в районе остановки Верхесецкий рынок. Подростки громко шумели, нецензурно выражались. Пожилой мужчина сделал им замечание. Тогда один из мальчиков распылил ему в лицо баллончик. Все пассажиры были вынуждены срочно выйти из салона на свежий воздух, сообщает Ядин. Свердловский СКР возбудил дело по статье хулиганство. В сети есть видео инцидента, который снял один из пассажиров. С 1 июня 6 трамваев в центре Екатеринбурга меняют свои маршруты из-за строительства пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева. Напомню, для машин движение на участке Куйбышева от 8 марта до Горького перекрыто с 15 мая. Работы там запланированы до 15 августа. До этого же времени с 1 июня не будут ходить и трамваи. По измененным маршрутам пойдут вагоны номер 3, 4, 10, а также 12, 14 и 21. Привычка ссориться по вечерам может представлять серьезную опасность для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом рассказал в эфире программы о самом главном врач и телеведущий Александр Мясников. Он пояснил, что в группу риска входят пациенты с повышенным артериальным давлением, высоким уровнем холестерина, ожирением, а также с уже подтвержденными заболеваниями сердца. Для людей без перечисленных факторов риска вечерние ссоры, как правило, не представляют существенной угрозы для сердца, пишет «Вечерняя Москва». Выступление американского рэпера Канье Уэста в Турции стало самым посещаемым за всю историю мировых стадионных концертов. Об этом сообщает Reuters. Концерт на Олимпийской арене имени Ататюрка в Стамбуле посетили в общей сложности порядка 118 тысяч зрителей. Шоу в Турции открыло новое мировое турне Канье Уэста. При этом скандальному исполнителю ранее отказали в выступлении сразу несколько стран, в том числе Великобритания, Франция, Италия и Швейцария. Причиной стала репутация музыканта. Одно время он взорвал соцсети своими хвалебными высказываниями в адрес Гитлера, напоминает Лента.ру. Официальный доллар 71.02, евро 82 рубля 64 копейки.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
3: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
0: И о погоде на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Автомобильная столица Урала». Автосалон «Донгфэнг». А на завтра нам обещают облачность, возможны дожди, ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Этой ночью по области от 10 до 12 тепла. Завтра днем в Екатеринбурге плюс 18-20. А в Нижнем Тагиле, Краснотуринске до плюс 19. В Первоуральске, Новоуральске в понедельник днем плюс 15-17.
2: Реклама.
4: Что за новый кроссовер на парковке?
5: Донгфэнг. Крутой салон, полный контроль движения, высокий клиренс и вместительный багажник. 197 лошадей, а расход всего 7,2 литра. Гарантия 5 лет. Убедись сам на тест-драйв. До 31 мая бери в рассрочку под 0,01% и подарки получишь. Звони 380-80-66. Березовский тракт 9. Автомобильная столица Урала.
6: Кредитор АО «Альфа-Банк». Подробности программы на сайте альфабанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Самые приятные моменты воскресного вечера в компании «Радио Си» и любимой музыки 2012 в Екатеринбурге. Далее с нами Алекс Уоррен и Crowded House. Сейчас на «Радио Си» минута драйва. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Самое яркое автомобильное событие последнего уикенда весны – 20-й юбилейный фестиваль «Вагбург». На площадке в Подмосковье собрались сотни эксклюзивных автомобилей брендов Volkswagen, Audi, Porsche и Skoda. В отличие от стандартных автошоу, здесь нет дрифта и заездов на скорость. Главный критерий оценки – культура реставрации, сток и олдскул. Особое внимание всегда обращают на себя оригинальные радиоприемники и коврики. В экспозиции выделяются три эпохи. Первая – это зарождение культа, легендарные микроавтобусы «Транспортер Т1» и компактные хэтчбеки «Гольф». Вторая – эра 90-х. Редкие модификации седанов Audi 80 и купе Corrado. Наконец, современное направление. Спортивные версии Porsche 911 и тюнингованные лифтбеки Skoda. Масштаб события обусловлен высокой лояльностью клиентов к автомобилям концерна, который объединяет Volkswagen, Audi, Porsche и Skoda. В нашей стране около трети владельцев этих машин при смене автомобиля снова выбирают марку из этого же семейства брендов.
1: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года. Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
2: От кухни до гардеробной.
3: Выгодно и удобно.
2: Почему?
3: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
4: Акция действует до конца мая этого года.
5: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: Радио Сі.
1: Спонсор инструментальной музыки П. Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
2: Влюбиться в то, что делаешь? Просто. Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
3: Точно, «Этажи».
2: «Этажи» – это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-etazhi.com в разделе «Вакансии».

0: В Екатеринбурге 1:10. Это радио СИМ на 103.7 FM. Сейчас о погоде на завтра. 1 июня нам обещают облачность, дожди, порывистый ветер до 12 метров в секунду. Этой ночью по области плюс 10-12 градусов. Завтра днем в Екатеринбурге, Каменске-Уральском до плюс 20. А в Лесном плюс 16-18. В Полевском в понедельник днем до плюс 17.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: Реклама. Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
2: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? А с в цементе? Может, и Антона? Гуру кровли встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
5: Соберите коллекцию

0: 31 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05.
2: Радио Си.

свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Без минуты 10 вечера в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Мы сейчас о погоде на завтра. А в первый день календарного лета синоптики обещают нам облачность и дожди. Порывистый ветер до 12 метров в секунду. Этой ночью плюс 10, 12 градусов. Завтра днем от 18 до 20 тепла.
1: СМИ Радио Си зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство L номер FS77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: Половина 11 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си. Здесь совершенно особое настроение в романтическом вечере. А в компании песен о любви и самых красивых баллад о Томми Китон на очереди «If You Come To Me». Сейчас Анна Романова с гороскопом на будущую неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя важных разговоров и размышлений. Возможно, события, которые изменят прежний порядок. Пауза в делах принесет ясность и спокойствие. Тельцы, это время глубоких перемен, раскроются какие-то секреты. Не бросайтесь сразу действовать, нужно сначала понять, что вам это принесет. Близнецы, безопасного решения проблем не получится, какие-то нарывы придется буквально вскрывать. Доверьтесь своему чутью, оно не подведет. Раки, неделя получения денег и подтверждения правильности принятых решений. Трудный этап позади, вы сможете вздохнуть свободней. Львы, неделя удачных догадок и вдохновения. Новое может прийти не с той стороны, с которой вы ждали. Возможно, неожиданные события. Девы, неделя эмоциональной нестабильности и путаницы в мыслях. Не доверяйте себе, лучше советоваться с близкими. Домашние дела успокоят и заземлят. Весы, ваш потенциал будет скрыт, а возможности не очевидны. Следуйте за внутренним голосом. Это неделя подсознательных решений. Скорпионы, невозможно все время расти и расширяться, так можно и лопнуть. Это неделя осмысленной паузы и избавления от ненужного, возможно, встряски. Стрельцы, у вас будут возможности для действий, но не будет вдохновения. Самыми удачными окажутся тихие, незаметные дела. Козероги, неделя мелких неурядиц и ссор. Могут быть неожиданно пересмотрены какие-то договоренности, а вот поездки будут очень удачными. Водолеи. Неделя конфликтов, которые расчистят место от ненужных дел и не тех людей. Будьте аккуратны в словах, не выдавайте ничьих секретов. Рыбы. Это неделя осторожности и внимания к деталям. Не стоит стремиться к большим успехам. Они окажутся с изъяном или слишком дорого обойдутся.
4: Романтический вечер. 103.7 FM. Радио Си.

0: 23.01 в Екатеринбурге, радио Си на 103.7 FM. Мы сейчас о погоде на завтра. 1 июня в понедельник нам пообещали облачность, возможны дожди, порывистый ветер 7-12 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, завтра днем до плюс 20.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство Л номер FS77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си.

0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство ЛНР 77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Сейчас футбольные поля сияют красивыми ровными газонами. Но так было не всегда. Им пришлось пройти через задние дворы фермы, пыльные площади городов и лесные поляны, на которых игроки могли врезаться в дуб или свалиться в кусты. Сегодня футбольные поля. Старейшим официальным футбольным полем мира считается поле на улице Сэнди Гейт Роуд в Шеффилде, в Англии. Оно используется для футбольных матчей с 1860 года. Стандарты поля могут меняться. Длина варьируется от 90 до 120 метров, а ширина от 45 до 90 метров. Только для международных матчей FIFA требует строгого стандарта. Длина 105, ширина 68. Поле никогда не бывает плоским. Если вам кажется, что газон идеально ровный, это иллюзия. Согласно стандартам, футбольное поле имеет уклон от центральной линии к боковым. Это сделано для того, чтобы в центре поля не образовывались лужи. Узоры на поле возникают из-за направления стрижки травы. Когда стебли примяты в сторону зрителя, газон кажется светлее, если от зрителя темнее. Толщина линии разметки входит в площадь игровых зон. Если защитник сбивает нападающего на линии, это пенальти. А если мяч коснулся боковой линии хотя бы на миллиметр, он все еще находится в игре. Знаменитый полукруг у штрафной площадки не имеет отношения к пенальти. Его единственная цель – заставить всех игроков, кроме бьющего и вратаря, соблюдать джентльменскую дистанцию во время удара. Современные поля – это сложнейшие инженерные сооружения. Например, под натуральным газоном стадиона Сантьяго Бернабио в Мадриде прячется система подземных теплиц, которая позволяет прятать траву на хранение для проведения других мероприятий. На топ-стадионах газоны стимулируют для отращивания корней. Агрономы устраивают газону температурный шок, резко охлаждая корни через подземные трубы. С крепкими корнями трава растет быстрее и гуще. Перед началом крупных матчей поле обильно поливают водой, даже если идет дождь. Вода создает на поверхности травинок тончайшую пленку, которая работает как смазка. Мяч начинает не катиться, а буквально лететь по полю на огромной скорости. Что на первом месте? Современные футбольные поля – это бывшие теннисные корты. До середины XIX века

0: заметно улучшает состояние кожи. Статья об этом появилась в научном журнале ACS Nutrition Science. Новое исследование доказало, этот эффект работает практически у всех. Структура кожи и ее реакция на солнце у нас уникальны, как отпечатки пальцев. Но виноград умудряется подстроиться под индивидуальный код и запустить защиту. В ходе эксперимента добровольцы каждый день в течение 2 недель съедали по 300 граммов винограда. Ученые анализировали ткани кожи до и после такого рациона. Тесты показали, компоненты винограда перестраивают работу генов прямо в клетках кожи. Ягоды активируют процессы кератинизации. Проще говоря, они помогают организму формировать плотный защитный барьер от внешних воздействий и старения. После ультрафиолета клетки кожи любители винограда получали в разы меньше повреждений и окислительного стресса. К лету это особенно актуальная новость.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: 31 мая – день блондинок. Считается, что первой известной блондинкой была древнегреческая богиня Афродита с золотистыми локонами, подарком Зевса. Белокурые женщины кажутся мужчинам более красивыми, молодыми и здоровыми. Об этом заявляют ученые из университета Оксберг из Миннесоты. Исследователи Парижского университета доказали, что при общении с блондинкой мужчина глупеет и готов на безрассудные поступки. Эффект получил название «бимбо-иллюзия», а психологи объясняют его социальными стереотипами. Светлые волосы исторически ассоциируются с мягкостью, наивностью и добротой, в том числе благодаря белокурым героиням сказок и культу в кино в 20 веке, когда название фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» с Мэрилин Монро стало крылатой фразой. А вот глупость блондинок – это миф. Так, недавнее исследование американских ученых университета в Огайо показало, что средний IQ блондинок даже чуть выше, чем у женщин с другим цветом волос – 103,2 балла. Например, у шатенок он 102,7, а у рыжих и брюнеток еще немного ниже.
3: Здравствуйте! На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение и действует до конца дня 1 июня. В прогнозах сильные дожди и грозы, порывы ветра до 15-20 метров в секунду. До 2 июня включительно в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков, сообщает Министерство общественной безопасности. В непогоду свердловчан призывают закрывать окна и двери, не покидать помещение. Автомобилистов призывают быть аккуратными в пути, по возможности отказаться от поездок по трассам. В случае ЧС звонить по телефону 112. Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела после инцидента в трамвае в Екатеринбурге, где подростки распылили перцовый баллончик в глаза пенсионеру. Инцидент случился в вагоне трамвая 23 в районе остановки Верхесецкий рынок. Подростки громко шумели, нецензурно выражались. Пожилой мужчина сделал им замечание. Тогда один из мальчиков распылил ему в лицо баллончик. Все пассажиры были вынуждены срочно выйти из салона на свежий воздух, сообщает Ядин. Свердловский СКР возбудил дело по статье хулиганство. В сети есть видео инцидента, который снял один из пассажиров. С 1 июня 6 трамваев в центре Екатеринбурга меняют свои маршруты из-за строительства пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева. Напомню, для машин движение на участке Куйбышева от 8 марта до Горького перекрыто с 15 мая. Работы там запланированы до 15 августа. До этого же времени с 1 июня не будут ходить и трамваи. По измененным маршрутам пойдут вагоны номер 3, 4, 10, а также 12, 14 и 21. Поп-группа «Руки вверх» побила собственный рекорд на стадионе «Екатеринбург-Арена», собрав 35 тысяч зрителей. Сергей Жуков исполнил главные хиты «Крошка моя», «18 мне уже», «Чужие губы» и другие. В конце концерта в небо был запущен небольшой фейерверк. Также на сцене выступали еще две группы «Вирус» и «Отпетые мошенники», отмечает «Комсомольская правда» Екатеринбург. Напомню, последний раз Жуков выступал на «Екатеринбург-Арене» в 2022 году, тогда собрал 30 тысяч зрителей. Абсолютным рекордсменом по стадионным концертам в Екатеринбурге остается «Баста». Он собрал 40 тысяч зрителей в прошлом году. Выступление американского рэпера Канье Уэста в Турции стало самым посещаемым за всю историю мировых стадионных концертов. Об этом сообщает Reuters. Концерт на Олимпийской арене имени Ататюрка в Стамбуле посетили в общей сложности порядка 118 тысяч зрителей. Шоу в Турции открыло новое мировое турне Канье Уэста. При этом скандальному исполнителю ранее отказали в выступлении сразу несколько стран, в том числе Великобритания,

0: Франция, Италия и Швейцария. Причиной стала репутация музыканта. Одно время он взорвал соцсети своими хвалебными высказываниями в адрес Гитлера, напоминает Лента.ру. Официальный доллар 71.02, евро 82 рубля 64 копейки.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Поведение человека за рулем отражает его скрытые личностные качества. Исследование ученых из университетов Огайо и Люксембурга доказало связь между агрессивным вождением и уровнем нарциссизма. Речь о таких чертах характера, как стремление доминировать и казаться значимее других. В ходе экспериментов на дорожных симуляторах психологи оценивали реакцию водителей на стандартные раздражители. Результаты показали: чем выше уровень скрытого нарциссизма, тем сильнее гнев и агрессия. В стрессовой ситуации такие автомобилисты подсознательно считают, что владеют дорогой. Они чаще идут на неоправданный риск, игнорируют дистанцию, блокируют перестроение и провоцируют конфликты в потоке. А еще специалисты предупреждают о явлении под названием «дорожная драма». Замкнутый салон автомобиля создает специфические условия, где пассажиры превращаются в вынужденную аудиторию. Во время конфликтов водитель-нарцисс использует это пространство для манипуляций. Он может резко увеличить скорость, игнорируя безопасность попутчиков, или требовать, чтобы пассажир покинул машину в опасном месте. В общем, вывод однозначен. Агрессия на дороге – это проявление внутренней незрелости личности.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Взаимопомощь лучше эгоизма. И теперь это не просто банальная мораль, а научно доказанный факт. Статью об этом опубликовали в авторитетном журнале PNAS. Физики Александр Фейгель и Александр Морозов опровергли знаменитую дилемму заключенного. 75 лет эта теория утверждала, что предать партнера всегда выгоднее, чем кооперироваться. Из-за этого считалось, что эволюция поощряет эгоистов, а любое общество обречено на распад. Но математические модели показали, что кооперация способна возникнуть без помощи родственного отбора, групповой лояльности или каких-либо специальных правил. Достаточно просто помнить, как повел себя другой человек при прошлой встрече, и реагировать соответственно. Как только в систему добавляется память, взаимопомощь включается сама собой. Проще говоря, способность помнить и узнавать помогла жизни преодолеть эгоизм, объединить клетки в ткани, а людей в города и страны. Так что помогать друг другу – это закон природы.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 31 мая 2020 года к МКС успешно пристыковался пилотируемый корабль «Crew Dragon» компании SpaceX. Это стало историческим событием в космонавтике. Впервые людей на орбиту доставил корабль частной компании, а еще это был первый пилотируемый запуск из США с 2011 года, когда в стране запретили полеты многоразовых шаттлов. Илон Маск тогда заявил, что эта миссия стала первым шагом на пути к тому, чтобы люди стали мультипланетным видом. Астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкин были в необычных белых скафандрах. Их разработал голливудский дизайнер Хосе Фернандес, который создавал костюмы для супергеройских фильмов «Первый мститель. Противостояние» и «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости». Уже в 2022-м SpaceX прекратила производство Crew Dragon и занялась многоразовой космической транспортной системой Starship. Она состоит из корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy и способна перевести до 100 человек или до 150 тонн груза на орбиту, на Луну и даже на Марс. Уже идут испытания системы.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Конец мая. Это финальный рубеж для смены резины. С 1 июня в России вступает в силу летний запрет на использование шипованных шин. Штраф небольшой – 500 рублей. А может случиться и просто предупреждение. Но инспекторы ГАИ часто в первые дни июня устраивают рейды, поэтому остановка и оформление протокола как минимум отнимут время. Впрочем, безопасность еще важнее. Шипованная резина эффективно работает при температуре ниже плюс 7 градусов. На раскаленном летнем асфальте шины теряют сцепление, а сам протектор плывет. В итоге тормозной путь со скорости 80 км в час увеличивается почти в полтора раза. Там, где летнее колесо остановит машину через 30 метров, шипованное проедет 43. Конечно, большинство из нас все делает вовремя. Но около 5% водителей откладывают смену резины на самый конец мая или даже остаются на шипах круглый год. К слову, запрет не распространяется на зимние шины без шипов. На липучках и летом разрешено ездить. Хотя это также сомнительно с точки зрения безопасности и износа резины.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Сейчас футбольные поля сияют красивыми ровными газонами. Но так было не всегда. Им пришлось пройти через задние дворы ферм, пыльные площади городов и лесные поляны, на которых игроки могли врезаться в дуб или свалиться в кусты. Сегодня футбольные поля. Старейшим официальным футбольным полем мира считается поле на улице Сэнди Гейт Роуд в Шеффилде, в Англии. Оно используется для футбольных матчей с 1860 года. Стандарты поля могут меняться. Длина варьируется от 90 до 120 метров, а ширина от 45 до 90 метров. Только для международных матчей FIFA требует строгого стандарта. Длина 105, ширина 68. Поле никогда не бывает плоским. Если вам кажется, что газон идеально ровный, это иллюзия. Согласно стандартам, футбольное поле имеет уклон от центральной линии к боковым. Это сделано для того, чтобы в центре поля не образовывались лужи. Узоры на поле возникают из-за направления стрижки травы. Когда стебли примяты в сторону зрителя, газон кажется светлее, если от зрителя темнее. Толщина линии разметки входит в площадь игровых зон. Если защитник сбивает нападающего на линии, это пенальти. А если мяч коснулся боковой линии хотя бы на миллиметр, он все еще находится в игре. Знаменитый полукруг у штрафной площадки не имеет отношения к пенальти. Его единственная цель – заставить всех игроков, кроме бьющего и вратаря, соблюдать джентльменскую дистанцию во время удара. Современные поля – это сложнейшие инженерные сооружения. Например, под натуральным газоном стадиона Сантьяго Бернабио в Мадриде прячется система подземных теплиц, которая позволяет прятать траву на хранение для проведения других мероприятий. На топ-стадионах газоны стимулируют для отращивания корней. Агрономы устраивают газону температурный шок, резко охлаждая корни через подземные трубы. С крепкими корнями трава растет быстрее и гуще. Перед началом крупных матчей поле обильно поливают водой, даже если идет дождь. Вода создает на поверхности травинок тончайшую пленку, которая работает как смазка. Мяч начинает не катиться, а буквально лететь по полю на огромной скорости. Что на первом месте? Современные футбольные поля – это бывшие теннисные корты. До середины 19 века ровные газоны создавались только для аристократов, которые обожали играть в теннис. Первые футбольные клубы были очень бедными и не имели собственных стадионов. Футболисты начали арендовать теннисные поля на осень и зиму, когда заканчивался теннисный сезон.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Виноград меняет активность наших генов и заметно улучшает состояние кожи. Статья об этом появилась в научном журнале ACS Nutrition Science. Новое исследование доказало, этот эффект работает практически у всех. Структура кожи и ее реакция на солнце у нас уникальны, как отпечатки пальцев. Но виноград умудряется подстроиться под индивидуальный код и запустить защиту. В ходе эксперимента добровольцы каждый день в течение 2 недель съедали по 300 граммов винограда. Ученые анализировали ткани кожи до и после такого рациона. Тесты показали, компоненты винограда перестраивают работу генов прямо в клетках кожи. Ягоды активируют процессы кератинизации. Проще говоря, они помогают организму формировать плотный защитный барьер от внешних воздействий и старения. После ультрафиолета клетки кожи любители винограда получали в разы меньше повреждений и окислительного стресса. К лету это особенно актуальная новость.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 31 мая – день блондинок. Считается, что первой известной блондинкой была древнегреческая богиня Афродита с золотистыми локонами, подарком Зевса. Белокурые женщины кажутся мужчинам более красивыми, молодыми и здоровыми. Об этом заявляют ученые из университета Оксберг из Миннесоты. Исследователи Парижского университета доказали, что при общении с блондинкой мужчина глупеет и готов на безрассудные поступки. Эффект получил название «бимбо-иллюзия», а психологи объясняют его социальными стереотипами. Светлые волосы исторически ассоциируются с мягкостью, наивностью и добротой. в том числе благодаря белокурым героиням сказок и культу в кино в 20 веке.

0: Здравствуйте. На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение и действует до конца дня 1 июня. В прогнозах сильные дожди и грозы, порывы ветра до 15-20 метров в секунду. До 2 июня включительно в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков, сообщает Министерство общественной безопасности. В непогоду свердловчан призывают закрывать окна и двери, не покидать помещение. Автомобилистов призывают быть аккуратными в пути, по возможности отказаться от поездок по трассам. В случае ЧС звонить по телефону 112. Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела после инцидента в трамвае в Екатеринбурге, где подростки распылили перцовый баллончик в глаза пенсионеру. Инцидент случился в вагоне трамвая 23 в районе остановки Верхесецкий рынок. Подростки громко шумели, нецензурно выражались. Пожилой мужчина сделал им замечание. Тогда один из мальчиков распылил ему в лицо баллончик. Все пассажиры были вынуждены срочно выйти из салона на свежий воздух, сообщает Ядин. Свердловский СКР возбудил дело по статье хулиганство. В сети есть видео инцидента, который снял один из пассажиров. С 1 июня 6 трамваев в центре Екатеринбурга меняют свои маршруты из-за строительства пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева. Напомню, для машин движение на участке Куйбышева от 8 марта до Горького перекрыто с 15 мая. Работы там запланированы до 15 августа. До этого же времени с 1 июня не будут ходить и трамваи. По измененным маршрутам пойдут вагоны номер 3, 4, 10, а также 12, 14 и 21. Поп-группа «Руки вверх» побила собственный рекорд на стадионе «Екатеринбург-Арена», собрав 35 тысяч зрителей. Сергей Жуков исполнил главные хиты «Крошка моя», «18 мне уже», «Чужие губы» и другие. В конце концерта в небо был запущен небольшой фейерверк. Также на сцене выступали еще две группы «Вирус» и «Отпетые мошенники», отмечает «Комсомольская правда» Екатеринбург. Напомню, последний раз Жуков выступал на «Екатеринбург-Арене» в 22-м году, тогда собрал 30 тысяч зрителей. Абсолютным рекордсменом по стадионным концертам в Екатеринбурге остается Баста. Он собрал 40 тысяч зрителей в прошлом году. Выступление американского рэпера Канье Уэста в Турции стало самым посещаемым за всю историю мировых стадионных концертов. Об этом сообщает Reuters. Концерт на Олимпийской арене имени Ататюрка в Стамбуле посетили в общей сложности порядка 118 тысяч зрителей. Шоу в Турции открыло новое мировое турне Канье Уэста. При этом скандальному исполнителю ранее отказали в выступлении сразу несколько стран, в том числе Великобритания, Франция, Италия и Швейцария. Причиной стала репутация музыканта. Одно время он взорвал соцсети своими хвалебными высказываниями в адрес Гитлера, напоминает Лента.ру. Официальный доллар 71.02, евро 82 рубля 64 копейки.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Поведение человека за рулем отражает его скрытые личностные качества. Исследование ученых из университетов Огайо и Люксембурга доказало связь между агрессивным вождением и уровнем нарциссизма. Речь о таких чертах характера, как стремление доминировать и казаться значимее других. В ходе экспериментов на дорожных симуляторах психологи оценивали реакцию водителей на стандартные раздражители. Результаты показали: чем выше уровень скрытого нарциссизма, тем сильнее гнев и агрессия. В стрессовой ситуации такие автомобилисты подсознательно считают, что владеют дорогой. Они чаще идут на неоправданный риск, игнорируют дистанцию, блокируют перестроение и провоцируют конфликты в потоке. А еще специалисты предупреждают о явлении под названием «дорожная драма». Замкнутый салон автомобиля создает специфические условия, где пассажиры превращаются в вынужденную аудиторию. Во время конфликтов водитель-нарцисс использует это пространство для манипуляций. Он может резко увеличить скорость, игнорируя безопасность попутчиков, или требовать, чтобы пассажир покинул машину в опасном месте. В общем, вывод однозначен. Агрессия на дороге – это проявление внутренней незрелости личности.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Взаимопомощь лучше эгоизма. И теперь это не просто банальная мораль, а научно доказанный факт. Статью об этом опубликовали в авторитетном журнале PNAS. Физики Александр Фейгель и Александр Морозов опровергли знаменитую дилемму заключенного. 75 лет эта теория утверждала, что предать партнера всегда выгоднее, чем кооперироваться. Из-за этого считалось, что эволюция поощряет эгоистов, а любое общество обречено на распад. Но математические модели показали, что кооперация способна возникнуть без помощи родственного отбора групповой

0: лояльности или каких-либо специальных правил. Достаточно просто помнить, как повел себя другой человек при прошлой встрече, и реагировать соответственно. Как только в систему добавляется память, взаимопомощь включается сама собой. Проще говоря, способность помнить и узнавать помогла жизни преодолеть эгоизм, объединить клетки в ткани, а людей в города и страны. Так что помогать друг другу – это закон природы.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
0: 31 мая 2020 года к МКС успешно пристыковался пилотируемый корабль «Crew Dragon» компании SpaceX. Это стало историческим событием в космонавтике. Впервые людей на орбиту доставил корабль частной компании, а еще это был первый пилотируемый запуск из США с 2011 года, когда в стране запретили полеты многоразовых шаттлов. Илон Маск тогда заявил, что эта миссия стала первым шагом на пути к тому, чтобы люди стали мультипланетным видом. Астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкин были в необычных белых скафандрах. Их разработал голливудский дизайнер Хосе Фернандес, который создавал костюмы для супергеройских фильмов «Первый мститель. Противостояние» и «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости». Уже в 2022-м SpaceX прекратила производство Crew Dragon и занялась многоразовой космической транспортной системой Starship. Она состоит из корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy и способна перевести до 100 человек или до 150 тонн груза на орбиту, на Луну и даже на Марс. Уже идут испытания системы.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Конец мая. Это финальный рубеж для смены резины. С 1 июня в России вступает в силу летний запрет на использование шипованных шин. Штраф небольшой, 500 рублей. А может случиться и просто предупреждение. Но инспекторы ГАИ часто в первые дни июня устраивают рейды, поэтому остановка и оформление протокола как минимум отнимут время. Впрочем, безопасность еще важнее. Шипованная резина эффективно работает при температуре ниже плюс 7 градусов. На раскаленном летнем асфальте шины теряют сцепление, а сам протектор плывет. В итоге тормозной путь со скорости 80 км в час увеличивается почти в полтора раза. Там, где летнее колесо остановит машину через 30 метров, шипованное проедет 43. Конечно, большинство из нас все делает вовремя. Но около 5% водителей откладывают смену резины на самый конец мая или даже остаются на шипах круглый год. К слову, запрет не распространяется на зимние шины без шипов. На липучках и летом разрешено ездить. Хотя это также сомнительно с точки зрения безопасности и износа резины.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Сейчас футбольные поля сияют красивыми ровными газонами. Но так было не всегда. Им пришлось пройти через задние дворы фермы, пыльные площади городов и лесные поляны, на которых игроки могли врезаться в дуб или свалиться в кусты. Сегодня футбольные поля. Старейшим официальным футбольным полем мира считается поле на улице Сэнди Гейт Роуд в Шеффилде, в Англии. Оно используется для футбольных матчей с 1860 года. Стандарты поля могут меняться. Длина варьируется от 90 до 120 метров, а ширина от 45 до 90 метров. Только для международных матчей FIFA требует строгого стандарта. Длина 105, ширина 68. Поле никогда не бывает плоским. Если вам кажется, что газон идеально ровный, это иллюзия. Согласно стандартам, футбольное поле имеет уклон от центральной линии к боковым. Это сделано для того, чтобы в центре поля не образовывались лужи. Узоры на поле возникают из-за направления стрижки травы. Когда стебли примяты в сторону зрителя, газон кажется светлее, если от зрителя темнее. Толщина линии разметки входит в площадь игровых зон. Если защитник сбивает нападающего на линии, это пенальти. А если мяч коснулся боковой линии хотя бы на миллиметр, он все еще находится в игре. Знаменитый полукруг у штрафной площадки не имеет отношения к пенальти. Его единственная цель – заставить всех игроков, кроме бьющего и вратаря, соблюдать джентльменскую дистанцию во время удара. Современные поля – это сложнейшие инженерные сооружения. Например, под натуральным газоном стадиона Сантьяго Бернабеу в Мадриде прячется система подземных теплиц, которая позволяет прятать траву на хранение для проведения других мероприятий. На топ-стадионах газоны стимулируют для отращивания корней. Агрономы устраивают газону температурный шок, резко охлаждая корни через подземные трубы. С крепкими корнями трава растет быстрее и гуще. Перед началом крупных матчей поле обильно поливают водой, даже если идет дождь. Вода создает на поверхности травинок тончайшую пленку, которая работает как смазка. Мяч начинает не катиться, а буквально лететь по полю на огромной скорости. Что на первом месте? Современные футбольные поля – это бывшие теннисные корты. До середины 19 века ровные газоны создавались только для аристократов, которые обожали играть в теннис. Первые футбольные клубы были очень бедными и не имели собственных стадионов. Футболисты начали арендовать теннисные поля на осень и зиму, когда заканчивался теннисный сезон.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Виноград.

0: Тесты показали, компоненты винограда перестраивают работу генов прямо в клетках кожи. Ягоды активируют процессы кератинизации. Проще говоря, они помогают организму формировать плотный защитный барьер от внешних воздействий и старения. После ультрафиолета клетки кожи любителей винограда получали в разы меньше повреждений и окислительного стресса. К лету это особенно актуальная новость.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: 31 мая – день блондинок. Считается, что первой известной блондинкой была древнегреческая богиня Афродита с золотистыми локонами, подарком Зевса. Белокурые женщины кажутся мужчинам более красивыми, молодыми и здоровыми. Об этом заявляют ученые из университета Оксберг из Миннесоты. Исследователи Парижского университета доказали, что при общении с блондинкой мужчина глупеет и готов на безрассудные поступки. Эффект получил название «бимбо-иллюзия», а психологи объясняют его социальными стереотипами. Светлые волосы исторически ассоциируются с мягкостью, наивностью и добротой, в том числе благодаря белокурым героиням сказок и культу в кино в 20 веке, когда название фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» с Мэрилин Монро стало крылатой фразой. А вот глупость блондинок – это миф. Так, недавнее исследование американских ученых университета в Огайо показало, что средний IQ блондинок даже чуть выше, чем у женщин с другим цветом волос – 103,2 балла. Например, у шатенок он 102,7, а у рыжих и брюнеток еще немного ниже.
3: Здравствуйте! На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение и действует до конца дня 1 июня. В прогнозах сильные дожди и грозы, порывы ветра до 15-20 метров в секунду. До 2 июня включительно в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков, сообщает Министерство общественной безопасности. В непогоду свердловчан призывают закрывать окна и двери, не покидать помещение. Автомобилистов призывают быть аккуратными в пути, по возможности отказаться от поездок по трассам. В случае ЧС звонить по телефону 112. Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела после инцидента в трамвае в Екатеринбурге, где подростки распылили перцовый баллончик в глаза пенсионеру. Инцидент случился в вагоне трамвая 23 в районе остановки Верхесецкий рынок. Подростки громко шумели, нецензурно выражались. Пожилой мужчина сделал им замечание. Тогда один из мальчиков распылил ему в лицо баллончик. Все пассажиры были вынуждены срочно выйти из салона на свежий воздух, сообщает Ядин. Свердловский СКР возбудил дело по статье хулиганство. В сети есть видео инцидента, который снял один из пассажиров. С 1 июня 6 трамваев в центре Екатеринбурга меняют свои маршруты из-за строительства пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева. Напомню, для машин движение на участке Куйбышева от 8 марта до Горького перекрыто с 15 мая. Работы там запланированы до 15 августа. До этого же времени с 1 июня не будут ходить и трамваи. По измененным маршрутам пойдут вагоны номер 3, 4, 10, а также 12, 14 и 21. Поп-группа «Руки вверх» побила собственный рекорд на стадионе «Екатеринбург-Арена», собрав 35 тысяч зрителей. Сергей Жуков исполнил главные хиты «Крошка моя», «18 мне уже», «Чужие губы» и другие. В конце концерта в небо был запущен небольшой фейерверк. Также на сцене выступали еще две группы «Вирус» и «Отпетые мошенники», отмечает «Комсомольская правда» Екатеринбург. Напомню, последний раз Жуков выступал на «Екатеринбург-Арене» в 22 году, тогда собрал 30 тысяч зрителей. Абсолютным рекордсменом по стадионным концертам в Екатеринбурге остается Баста. Он собрал 40 тысяч зрителей в прошлом году. Выступление американского рэпера Канье Уэста в Турции стало самым посещаемым за всю историю мировых стадионных концертов. Об этом сообщает Reuters. Концерт на Олимпийской арене имени Ататюрка в Стамбуле посетили в общей сложности порядка 118 тысяч зрителей. Шоу в Турции открыло новое мировое турне Канье Уэста. При этом скандальному исполнителю ранее отказали в выступлении сразу несколько стран, в том числе Великобритания, Франция, Италия и Швейцария. Причиной стала репутация музыканта. Одно время он взорвал соцсети своими хвалебными высказываниями в адрес Гитлера, напоминает Лента.ру. Официальный доллар 71,02, евро 82 рубля 64 копейки.
2: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Поведение человека за рулем отражает его скрытые личностные качества. Исследование ученых из университетов Огайо и Люксембурга доказало связь между

0: агрессивным вождением и уровнем нарциссизма. Речь о таких чертах характера, как стремление доминировать и казаться значимее других. В ходе экспериментов на дорожных симуляторах психологи оценивали реакцию водителей на стандартные раздражители. Результаты показали: чем выше уровень скрытого нарциссизма, тем сильнее гнев и агрессия. В стрессовой ситуации такие автомобилисты подсознательно считают, что владеют дорогой. Они чаще идут на неоправданный риск, игнорируют дистанцию, блокируют перестроение и провоцируют конфликты в потоке. А еще специалисты предупреждают о явлении под названием «дорожная драма». Замкнутый салон автомобиля создает специфические условия, где пассажиры превращаются в вынужденную аудиторию. Во время конфликтов водитель-нарцисс использует это пространство для манипуляций. Он может резко увеличить скорость, игнорируя безопасность попутчиков, или требовать, чтобы пассажир покинул машину в опасном месте. В общем, вывод однозначен. Агрессия на дороге – это проявление внутренней незрелости личности.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Взаимопомощь лучше эгоизма. И теперь это не просто банальная мораль, а научно доказанный факт. Статью об этом опубликовали в авторитетном журнале PNAS. Физики Александр Фейгель и Александр Морозов опровергли знаменитую дилемму заключенного. 75 лет эта теория утверждала, что предать партнера всегда выгоднее, чем кооперироваться. Из-за этого считалось, что эволюция поощряет эгоистов, а любое общество обречено на распад. Но математические модели показали, что кооперация способна возникнуть без помощи родственного отбора, групповой лояльности или каких-либо специальных правил. Достаточно просто помнить, как повел себя другой человек при прошлой встрече, и реагировать соответственно. Как только в систему добавляется память, взаимопомощь включается сама собой. Проще говоря, способность помнить и узнавать помогла жизни преодолеть эгоизм, объединить клетки в ткани, а людей в города и страны. Так что помогать друг другу – это закон природы.
2: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
3: 31 мая 2020 года к МКС успешно пристыковался пилотируемый корабль «Crew Dragon» компании SpaceX. Это стало историческим событием в космонавтике. Впервые людей на орбиту доставил корабль частной компании, а еще это был первый пилотируемый запуск из США с 2011 года, когда в стране запретили полеты многоразовых шаттлов. Илон Маск тогда заявил, что эта миссия стала первым шагом на пути к тому, чтобы люди стали мультипланетным видом. Астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкин были в необычных белых скафандрах. Их разработал голливудский дизайнер Хосе Фернандес, который создавал костюмы для супергеройских фильмов «Первый мститель. Противостояние» и «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости». Уже в 2022-м SpaceX прекратила производство Crew Dragon и занялась многоразовой космической транспортной системой Starship. Она состоит из корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy и способна перевести до 100 человек или до 150 тонн груза на орбиту, на Луну и даже на Марс. Уже идут испытания системы.
2: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
0: Конец мая. Это финальный рубеж для смены резины. С 1 июня в России вступает в силу летний запрет на использование шипованных шин. Штраф небольшой, 500 рублей. А может случиться и просто предупреждение. Но инспекторы ГАИ часто в первые дни июня устраивают рейды, поэтому остановка и оформление протокола как минимум отнимут время. Впрочем, безопасность еще важнее. Шипованная резина эффективно работает при температуре ниже плюс 7 градусов. На раскаленном летнем асфальте шины теряют сцепление, а сам протектор плывет. В итоге тормозной путь со скорости 80 км в час увеличивается почти в полтора раза. Там, где летнее колесо остановит машину через 30 метров, шипованное проедет 43. Конечно, большинство из нас все делает вовремя. Но около 5% водителей откладывают смену резины на самый конец мая или даже остаются на шипах круглый год. К слову, запрет не распространяется на зимние шины без шипов. На липучках и летом разрешено ездить. Хотя это также сомнительно с точки зрения безопасности и износа резины.

0: несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Сейчас футбольные поля сияют красивыми ровными газонами. Но так было не всегда. Им пришлось пройти через задние дворы фермы, пыльные площади городов и лесные поляны, на которых игроки могли врезаться в дуб или свалиться в кусты. Сегодня футбольные поля. Старейшим официальным футбольным полем мира считается поле на улице Сэнди Гейт Роуд в Шеффилде, в Англии. Оно используется для футбольных матчей с 1860 года. Стандарты поля могут меняться. Длина варьируется от 90 до 120 метров, а ширина от 45 до 90 метров. Только для международных матчей FIFA требует строгого стандарта. Длина 105, ширина 68. Поле никогда не бывает плоским. Если вам кажется, что газон идеально ровный, это иллюзия. Согласно стандартам, футбольное поле имеет уклон от центральной линии к боковым. Это сделано для того, чтобы в центре поля не образовывались лужи. Узоры на поле возникают из-за направления стрижки травы. Когда стебли примяты в сторону зрителя, газон кажется светлее, если от зрителя темнее. Толщина линии разметки входит в площадь игровых зон. Если защитник сбивает нападающего на линии, это пенальти. А если мяч коснулся боковой линии хотя бы на миллиметр, он все еще находится в игре. Знаменитый полукруг у штрафной площадки не имеет отношения к пенальти. Его единственная цель – заставить всех игроков, кроме бьющего и вратаря, соблюдать джентльменскую дистанцию во время удара. Современные поля – это сложнейшие инженерные сооружения. Например, под натуральным газоном стадиона Сантьяго Бернабио в Мадриде прячется система подземных теплиц, которая позволяет прятать траву на хранение для проведения других мероприятий. На топ-стадионах газоны стимулируют для отращивания корней. Агрономы устраивают газону температурный шок, резко охлаждая корни через подземные трубы. С крепкими корнями трава растет быстрее и гуще. Перед началом крупных матчей поле обильно поливают водой, даже если идет дождь. Вода создает на поверхности травинок тончайшую пленку, которая работает как смазка. Мяч начинает не катиться, а буквально лететь по полю на огромной скорости. Что на первом месте? Современные футбольные поля – это бывшие теннисные корты. До середины 19 века ровные газоны создавались только для аристократов, которые обожали играть в теннис. Первые футбольные клубы были очень бедными и не имели собственных стадионов. Футболисты начали арендовать теннисные поля на осень и зиму, когда заканчивался теннисный сезон.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Виноград меняет активность наших генов и заметно улучшает состояние кожи. Статья об этом появилась в научном журнале ACS Nutrition Science. Новое исследование доказало, этот эффект работает практически у всех. Структура кожи и ее реакция на солнце у нас уникальны, как отпечатки пальцев. Но виноград умудряется подстроиться под индивидуальный код и запустить защиту. В ходе эксперимента добровольцы каждый день в течение 2 недель съедали по 300 граммов винограда. Ученые анализировали ткани кожи до и после такого рациона. Тесты показали, компоненты винограда перестраивают работу генов прямо в клетках кожи. Ягоды активируют процессы кератинизации. Проще говоря, они помогают организму формировать плотный защитный барьер от внешних воздействий и старения. После ультрафиолета клетки кожи любителей винограда получали в разы меньше повреждений и окислительного стресса. К лету это особенно актуальная новость.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 31 мая – день блондинок. Считается, что первой известной блондинкой была древнегреческая богиня Афродита с золотистыми локонами, подарком Зевса. Белокурые женщины кажутся мужчинам более красивыми, молодыми и здоровыми. Об этом заявляют ученые из университета Оксберг из Миннесоты. Исследователи Парижского университета доказали, что при общении с блондинкой мужчина глупеет и готов на безрассудные поступки. Эффект получил название «бимбо-иллюзия», а психологи объясняют его социальными стереотипами.

0: много ниже.
1: Здравствуйте. На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение и действует до конца дня 1 июня. В прогнозах сильные дожди и грозы, порывы ветра до 15-20 метров в секунду. До 2 июня включительно в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков, сообщает Министерство общественной безопасности. В непогоду свердловчан призывают закрывать окна и двери, не покидать помещение. Автомобилистов призывают быть аккуратными в пути, по возможности отказаться от поездок по трассам. В случае ЧС звонить по телефону 112. Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела после инцидента в трамвае в Екатеринбурге, где подростки распылили перцовый баллончик в глаза пенсионеру. Инцидент случился в вагоне трамвая 23 в районе остановки Верхесецкий рынок. Подростки громко шумели, нецензурно выражались. Пожилой мужчина сделал им замечание. Тогда один из мальчиков распылил ему в лицо баллончик. Все пассажиры были вынуждены срочно выйти из салона на свежий воздух, сообщает Ядин. Свердловский СКР возбудил дело по статье хулиганство. В сети есть видео инцидента, который снял один из пассажиров. С 1 июня 6 трамваев в центре Екатеринбурга меняют свои маршруты из-за строительства пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева. Напомню, для машин движение на участке Куйбышева от 8 марта до Горького перекрыто с 15 мая. Работы там запланированы до 15 августа. До этого же времени с 1 июня не будут ходить и трамваи. По измененным маршрутам пойдут вагоны номер 3, 4, 10, а также 12, 14 и 21. Поп-группа «Руки вверх» побила собственный рекорд на стадионе «Екатеринбург-Арена», собрав 35 тысяч зрителей. Сергей Жуков исполнил главные хиты «Крошка моя», «18 мне уже», «Чужие губы» и другие. В конце концерта в небо был запущен небольшой фейерверк. Также на сцене выступали еще две группы «Вирус» и «Отпетые мошенники», отмечает «Комсомольская правда» Екатеринбург. Напомню, последний раз Жуков выступал на «Екатеринбург-Арене» в 2022 году, тогда собрал 30 тысяч зрителей. Абсолютным рекордсменом по стадионным концертам в Екатеринбурге остается Баста. Он собрал 40 тысяч зрителей в прошлом году. Выступление американского рэпера Канье Уэста в Турции стало самым посещаемым за всю историю мировых стадионных концертов. Об этом сообщает Reuters. Концерт на Олимпийской арене имени Ататюрка в Стамбуле посетили в общей сложности порядка 118 тысяч зрителей. Шоу в Турции открыло новое мировое турне Канье Уэста. При этом скандальному исполнителю ранее отказали в выступлении сразу несколько стран, в том числе Великобритания, Франция, Италия и Швейцария. Причиной стала репутация музыканта. Одно время он взорвал соцсети своими хвалебными высказываниями в адрес Гитлера, напоминает Лента.ру. Официальный доллар 71.02, евро 82 рубля 64 копейки.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Поведение человека за рулем отражает его скрытые личностные качества. Исследование ученых из университетов Огайо и Люксембурга доказало связь между агрессивным вождением и уровнем нарциссизма. Речь о таких чертах характера, как стремление доминировать и казаться значимее других. В ходе экспериментов на дорожных симуляторах психологи оценивали реакцию водителей на стандартные раздражители. Результаты показали: чем выше уровень скрытого нарциссизма, тем сильнее гнев и агрессия. В стрессовой ситуации такие автомобилисты подсознательно считают, что владеют дорогой. Они чаще идут на неоправданный риск, игнорируют дистанцию, блокируют перестроение и провоцируют конфликты в потоке. А еще специалисты предупреждают о явлении под названием «дорожная драма». Замкнутый салон автомобиля создает специфические условия, где пассажиры превращаются в вынужденную аудиторию. Во время конфликтов водитель-нарцисс использует это пространство для манипуляций. Он может резко увеличить скорость, игнорируя безопасность попутчиков, или требовать, чтобы пассажир покинул машину в опасном месте. В общем, вывод однозначен. Агрессия на дороге – это проявление внутренней незрелости личности.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
5: Взаимопомощь лучше эгоизма. И теперь это не просто банальная мораль, а научно доказанный факт. Статью об этом опубликовали в авторитетном журнале PNAS. Физики Александр Фейгель и Александр Морозов опровергли знаменитую дилемму заключенного. 75 лет эта теория утверждала, что предать партнера всегда выгоднее, чем кооперироваться. Из-за этого считалось, что эволюция поощряет эгоистов, а любое общество обречено на распад. Но мы

0: математические модели показали, что кооперация способна возникнуть без помощи родственного отбора, групповой лояльности или каких-либо специальных правил. Достаточно просто помнить, как повел себя другой человек при прошлой встрече, и реагировать соответственно. Как только в систему добавляется память, взаимопомощь включается сама собой. Проще говоря, способность помнить и узнавать помогла жизни преодолеть эгоизм, объединить клетки в ткани, а людей в города и страны. Так что помогать друг другу – это закон природы.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
0: 31 мая 2020 года к МКС успешно пристыковался пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX. Это стало историческим событием в космонавтике. Впервые людей на орбиту доставил корабль частной компании, а еще это был первый пилотируемый запуск из США с 2011 года, когда в стране запретили полеты многоразовых шаттлов. Илон Маск тогда заявил, что эта миссия стала первым шагом на пути к тому, чтобы люди стали мультипланетным видом. Астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкин были в необычных белых скафандрах. Их разработал голливудский дизайнер Хосе Фернандес, который создавал костюмы для супергеройских фильмов «Первый мститель. Противостояние» и «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости». Уже в 2022-м SpaceX прекратила производство Crew Dragon и занялась многоразовой космической транспортной системой Starship. Она состоит из корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy и способна перевести до 100 человек или до 150 тонн груза на орбиту, на Луну и даже на Марс. Уже идут испытания системы.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Конец мая. Это финальный рубеж для смены резины. С 1 июня в России вступает в силу летний запрет на использование шипованных шин. Штраф небольшой, 500 рублей. А может случиться и просто предупреждение. Но инспекторы ГАИ часто в первые дни июня устраивают рейды, поэтому остановка и оформление протокола как минимум отнимут время. Впрочем, безопасность еще важнее. Шипованная резина эффективно работает при температуре ниже плюс 7 градусов. На раскаленном летнем асфальте шины теряют сцепление, а сам протектор плывет. В итоге тормозной путь со скоростью 80 км в час увеличивается почти в полтора раза. Там, где летнее колесо остановит машину через 30 метров, шипованное проедет 43. Конечно, большинство из нас все делает вовремя. Но около 5% водителей откладывают смену резины на самый конец мая или даже остаются на шипах круглый год. К слову, запрет не распространяется на зимние шины без шипов. На липучках и летом разрешено ездить. Хотя это также сомнительно с точки зрения безопасности и износа резины.

0: Радио Си.
1: Если нравится музыка Радио Си, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Си.